0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА» Хабаровск 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
2: Джем-ФМ.

0: 7:06 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Утренняя джимнастика в лице Ярика и Маргариты. Рада приветствовать тебя, и мы тебе говорим доброе утро.
1: Привет, привет, привет. Привет, просыпайся.
0: Это точно. Сегодня просыпаться было как будто чуточку сложнее. Вот эти дождливые выходные дали о себе знать.
1: Угу.
0: Я, кстати, не ходила на мероприятия, но видела из окошка фейерверк.
1: Ну, всем, кто ходил, всем респект, потому что тут нужно мужество иметь, видимо, чтобы выйти в такую погоду, куда чтобы пройти прогуляться. Не, ну, все равно, кто был, тот молодец.
0: Ну, я видела видосики, когда люди подпевали,
1: угу.
0: Стояли на площади, и, в общем-то, все у них получалось, и погода их не смутила.
1: Дождевичка с зонтиками, ну, пришли.
0: Да,
1: молодцы.
0: Я вчера, кстати, тоже в дождевичке прогулялась и купила у одной из бабушек такие томаты с дачи, такие помидоры, знаешь, такие большие, неказистые,
1: мясистые,
0: розовые.
1: Зато свои.
0: Да, и это было так вкусно. Я приготовила салат с базиликом и с помидорами, заправила все маслом и с таким удовольствием съела с черным хлебом, что просто прекрасно.
1: Супер.
0: Спасибо бабушкам, которые трудятся.
1: Молодцы.
0: И достаточно недорого все это продают.
1: Ну, мне примерно такое же было меню. У нас просто родственники нам передали целую коробку вот таких помидоров.
0: Угу.
1: В общем, да, вчера тоже у нас с Ритой была помидорная диета. А у вас какая?
0: Это точно.
1: Да.
0: Ну что, расскажем наше меню, которое будет в ближайшем часе в 7:20. Отзовись, парады, поздравим именинников.
1: Угу.
0: В 7:30 яркие заголовки. В 7:40 по традиции астрологический прогноз. Ну а в 7:50 пригласим тебя играть в нашу игру «Три в ряд» на Jam FM.

0: 7:06 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Утренняя джимнастика в лице Ярика и Маргариты. Рада приветствовать тебя, и мы тебе говорим доброе утро.
1: Привет, привет, привет. Привет, просыпайся.
0: Это точно. Сегодня просыпаться было как будто чуточку сложнее. Вот эти дождливые выходные дали о себе знать.
1: Угу.
0: Я, кстати, не ходила на мероприятие, но видела из окошка фейерверк.
1: Ну, всем, кто ходил, всем респект, потому что тут нужно мужество иметь, видимо, чтобы выйти в такую погоду, куда чтобы пройти прогуляться. И, ну, все равно, кто был, тот молодец.
0: Ну, я видела видосики, когда люди подпевали,
1: угу.
0: Стояли на площади, и, в общем-то, все у них получалось, и погода их не смутила.
1: В дождевичках, с зонтиками, ну, пришли.
0: Да, молодцы.
1: Молодцы.
0: Я вчера, кстати, тоже в дождевичке прогулялась и купила у одной из бабушек такие томаты с дачи, такие угу. помидоры, знаешь, такие большие, неказистые,
1: мясистые,
0: розовые.
1: Зато свои.
0: Да, да, и это было так вкусно. Я приготовила салат с базиликом и с помидорами, заправила все маслом и с таким удовольствием съела с черным хлебом, что просто прекрасно.
1: Супер.
0: Спасибо бабушкам, которые трудятся.
1: Молодцы.
0: И достаточно недорого все это продают.
1: Ну, у меня примерно такое же было меню. У нас просто родственники нам передали целую коробку вот таких помидоров.
0: Угу.
1: В общем, да, вчера тоже у нас Риты была помидорная диета. А у вас какая?
0: Это точно.
1: Да.
0: Ну что, расскажем наше меню, которое будет в ближайшем часе в 7:20. Отзовись парады, поздравим именинников.
1: Mm-hmm.
0: В 7:30 яркие заголовки. В 7:40 по традиции астрологический прогноз. Ну а в 7:50 пригласим тебя играть в нашу игру «Три в ряд» на Jam FM.
2: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
1: 7:14 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на ИКАДе от Московского тракта до реки Решетка, также на Бакинских комиссаров от Кировградской до улицы Победы.
7: 102,5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города +18 градусов. Отзовись, порадуй прямо сейчас на Джем ФМ. Маргарита расскажет, кто сегодня из звезд празднует свой день рождения.
3: Сегодня отмечает день рождения заслуженный артист России, мастер озвучки, просто гениальный человек Сергей Чонишвили. Mm-hmm. Его голосом озвучен и продолжает озвучиваться большая часть российских рекламных роликов, документальных фильмов, аудиокниг, а также большое количество анонсов на российских телеканалах. Ну и, конечно, много фильмов он озвучил. Например, в культовом анимационном сериале «Бивис и Батхед» Сергей озвучил сразу обоих главных героев. И Бивиса, и Батхеда. Его голосом в русском прокате говорят Вин Дизель, Хавьер Бардем, Микки Рурк и многие другие.
2: Ну, здорово.
3: Поздравляем.
2: Да, там, да, голос, конечно, шикарный.
3: Шикарный. Mm-hmm. Еще один именинник у нас сегодня есть. Это актер Андрей Фролов. Назову его работы. Это сериалы «Вольф Мессинг», «Доктор mm-hmm. Живаго», «Небо». Мечтал, кстати, стать летчиком, но не прошел медкомиссию. Но все равно окончил летное училище по другой специальности — техник-механик самолетно-вертолетных двигателей. Но работу по специальности в своем городе он так и не нашел и работал водителем в одном из банков. А потом решил изменить кардинально свою жизнь, поехал в Москву, на протяжении 6 месяцев готовился к поступлению во ВГИК и поступил. Вот такой вот поворот.
2: Молодец.
3: Да, и благодаря крепкой физической подготовке и такой мужественной внешности режиссеры часто доверяют ему как раз роли военных, сотрудников спецслужб, летчиков и так далее. Свое, в общем, забрал.
2: Да, таких бравых ребят играет. Ну что, мы в свою очередь поздравляем всех-всех-всех именинников, кто сегодня празднует день рождения. Пусть сегодняшний дождь не омрачит его. Пусть настроение у вас будет хорошее. С праздником вас!
4: Все мы изначально чайники с

искать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Супер диджей. 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Яркие заголовки на Jam FM. Прямо сейчас, Рита, рассказывай.
1: Я знаю, что у тебя есть собака. Расскажи, как ты ее обычно перевозишь, если нужно куда-нибудь отвезти?
0: На автомобиле, рядышком с собой.
1: Нормально она ездит?
0: Причем, когда мы с ней вдвоем, это электровеник по всему автомобилю прыгает. Но обычно ее либо супруга держит, либо дочка. То есть все равно надо держать, зафиксировать.
1: А в Британии появился необычный автобус, где никого не нужно держать, автобус для собак.
0: Ух ты.
1: Шэрон Телфорд забирает питомцев из дома, это водитель, и везет их на прогулку в парк. Автобус вмещает до 15 собак, у каждой свое место и миска с водой. И каждый собакен пристегнут и на всякий случай огорожен небольшим желтым пластиковым заборчиком. Собаки уже выучили свой маршрут и начинают радостно лаять, когда автобус подъезжает к их любимому парку.
0: Интересно, а вода у них там не расплескивается, когда в процессе движения?
1: Ну, я думаю, все равно там не так много, наверное, наливают, чтобы было комфортно.
0: Или миски специальные.
1: Но они так смирно сидят там, абсолютно, и все это так организовано, они как настоящие пассажиры, это очень забавно
0: выглядит. Заходят строем туда.
1: Видимо, да, потом кондуктор проверяет
0: билет. Кондуктор тоже собака. Компостер так пастью.
1: Это забавно.
0: Да, здорово. Ну что, это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Также к этому часу в Реже плюс 16, в Ревде плюс 18, в Краснотуринске также плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm на сегодня, на 3 августа, на понедельник.
1: Овен, сегодня ты легко произведешь нужное впечатление.
0: Телец, если почувствовал усталость, не игнорируй этот сигнал.
1: Близнецы, твоя главная сила сегодня – спокойно принять ситуацию.
0: Рак, чье-то хвастовство.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоит Шевская, от остановки Шевская до фронтовой бригад, также Бибель от пехотинцев до Таватуйской. На ИКАДе затруднения от Садов до Якирешетка и от Московского тракта до Садов. Много машин на Трудовой, Губахинской проезжей, от

0: Березовского тракта до укромного переулка.
1: 102.5 Jam.fm. Jam.fm.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Совсем скоро начнем играть в три в ряд на Jam.fm. Сегодня разыграем фирменную термокружку от Jam.fm. Подарок очень классный, можно налить свой любимый напиток и слушать Jam.fm. Слушай, я считаю, что круто, если ты считаешь, что также, то скорее отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Место для твоих смайликов.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8:03 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 8:10 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Начинаем играть в нашу игру в три в ряд на Jam FM. Сегодня победитель получит фирменную термокружку Jam FM. Ну а пока знакомимся с нашим участником. С нами сегодня играет Иван. Иван живет в Березовском, но в данный момент находится в Твери на вахте. Вань, привет!
1: Доброе утро!
0: Ваня, рассказывай, а чем ты занимаешься? Что ты делаешь там на вахте у себя?
1: Строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
0: Здорово. О, ничего себе, скоро появится такая у нас, да, еще круче.
2: А вот в нашу сторону будут строить сюда Екатеринбурга?
1: Хотелось бы, но не знаю.
0: Пока непонятно.
2: Пока да.
0: Как прошли твои выходные?
1: В работе.
0: Также в работе? Ну, удается хоть немножечко отдохнуть?
1: Да, вечером.
0: Хорошо. Ну, прямо сейчас у тебя есть возможность немножко перевести дыхание, поиграть. Пока расскажу правила. Ярик поставит для себя три отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз, фирменную термокружку от Jam FM. Ну, а если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Ну что, сначала слушаешь, потом называешь, все как обычно. Поехали!

0: Все. Все три исполнителя прозвучали.
1: Ну что, Вань, давай, пробуй.
2: Ой, ребята, песни все хорошие, знакомые, но вот исполнителя я, честно, не запомнил.
1: Ну хотя бы одного.
2: В общем, как бы их все слушаю, все хорошие, вот не помню исполнителей, не могу назвать.
0: Все известные, все знаменитые.
1: Ну ладно, Вань, не расстраивайся, обязательно присылай нам еще смайлики. Ну а сейчас полное внимание всех, кто нас сейчас слушает. Присылай свою версию ответа всех трех исполнителей на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5.

8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Подводим итоги нашей игрушки «Три в ряд» на Jam.fm. Сегодня победитель получит фирменную термокружку от Jam.fm. Ну а пока напомним, что мы сегодня загадали.

0: Итак, это был Дима Билан, Мари Краймбрери и Квест Пистолс. К сожалению, сегодня нашему участнику в игрушке не удалось справиться с заданием, поэтому приз мы разыграли среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс. И первой оказалась Маша. Последние цифры ее номера 4141. Маша, мы тебя поздравляем. Получаешь ты стильную термокружку от Jam FM. Стильная термокружка, которая сохранит твой кофе горячим, а настроение бодрым. Выигрывай, наливай и будь с нами.
1: Реклама. Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
4: Лето в разгаре! А цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 8.19 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Росточной 38. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от 13 километра до Высоцкого, также от Садов до реки Решетка и от Московской до реки Решетка. Стоит Бебель, Пехотинцев до Таватуйской, много машин на Селькровской от Электриков до Окружной и на Кубахинской, проезжий от Мурзинской до Укромного переулка.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: 102.5. Jam FM.

0: 8:22 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Сегодня у нас легкий понедельник на Jam FM. Просто обсуждаем, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Делись своими историями, пиши в нашу группу Jam FM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. По традиции за лучшее сообщение вручим приз. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Ну что, Ярик, рассказывай, что хорошего произошло у тебя на этих выходных?
1: В ожидании мастера, кстати, вот чтобы дождаться мастера по газовому оборудованию, нужно заявку подавать недели за две. Вот в преддверии появления мастера сегодня у нас дома подготавливал газовую плиту свою, чтобы был доступ туда к ней. Достал, там, отодвинул плиту, столько там интересного за ней.
0: Что нашел?
1: Ножи, ложки,
0: сокровища.
1: Вилки, вот эти вот все сокровища, которые было потеряно, не знаю, ну лет 5 назад, наверное, 7-10, ну сколько плита стоит, столько там сокровищ уже и накопилось. А вот, ну до сих пор устраняю последствия, вот этот вся, ну что там все такое жирненькое, все в сале, все липкое, вот до сих пор еще вот остатки у меня на руках остались. Ну, будем надеяться, что сегодня придет мастер, все нам старую плиту отключит, подключит новую. Все постоянно на место, и все у нас как по-прежнему засверкает, засияет красотой и блеском на кухне.
0: Ой, это классно. Но когда вот такая долгая, вот такое, вернее, долгое ожидание, то потом вот этот приятный результат, мне кажется, вас точно порадует. Настоящая награда будет.
1: Это точно.
0: Что касается меня, то в пятницу я встречалась с друзьями. Суббота выдалась супер дождливой, и я осталась дома. Я читала книжку. Я решила перечитать «Доктор Живаго». Прочитала практически до половины, даже, может быть, чуть больше. Вместе с собакой мы закутались и читали.
1: Тоже
0: вечером посмотрела фильм. В общем, ну вот такие домашние выходные у меня получились. Еще нашла у себя в шкафчиках очень вкусный чай, который давно не заваривала, тоже заварила. В общем, такие уютные, теплые выходные. А вчера я сходила на рыночек и купила всяких вкусностей, в том числе купила четвертинку арбуза. И впервые в этом сезоне попробовала арбуз. Попался, кстати, достаточно сладкий, сочный, хороший вариант. При мне его разрезали на несколько частей, и я забрала одну из них, отведала, все прекрасно.
1: Ну, здорово. Пиши и ты, какие события интересные у тебя были в эти выходные в наш мессенджер Макс, ну и в нашу группу в ВК.

0: городом плюс 18 градусов. Яркие заголовки на Джум ФМ прямо сейчас. Рита, рассказывай.
1: Ярик, как ты думаешь, где лучше всего делать предложение руки и сердца? Как опытный человек, поделись с нами.
0: Ну, как опытный человек, где лучше не знаю, но я делал в кафе.
1: Тоже неплохо, но девушки назвали идеальное место для предложения руки и сердца.
0: Ну-ка.
1: Сочи признали таким идеальным местом. По данным аналитиков, около 45% респонденток выбирают именно этот город, особенно отель с видом на море, горы, с романтическим ужином, в видовом каком-нибудь ресторане и особой атмосферой. На втором месте оказался вариант с предложением в панорамном ресторане делового центра Москва-Сити. Его выбрали около 20%. Опрошенных. Третью строчку заняли необычные предложения в небе. Около 15% участниц хотели бы получить колечко заветное во время полета на воздушном шаре, на вертолете или в какой-то другой локации с панорамным видом. Еще около 12% девчонок мечтают о сценарии у воды, на берегу моря, озера, во время заката или ужина с видом на природный пейзаж. А завершает подборку вариант предложения на высоте. То есть это где-то на крыше, где-то на обзорной площадке с видом на горы, например. Или на море, вот как-то так.
0: Ну, здорово, все красиво, все романтично. Я видел такой еще ролик в интернете тоже. Два дайвера, то есть, видимо, жених с невестой, ныряют на дно. Он достает, роется в песке, достает какую-то ракушку, ну, видимо, уже заранее приготовлена, открывает, а там лежит колечко.
1: Ой, это прям мечта.
0: Супер, супер,
1: прекрасно.
0: Здорово.
1: Наверное, девушка была в полном восторге.
0: Наверное. Ну что, это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Также к этому часу в Первоуральске и Полевском плюс 17, в Асбесте и Туринске плюс 19 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Легкий понедельник на Jam FM продолжается. Обсуждаем мы, какие теплые, хорошие, добрые события произошли у тебя на днях. Пиши свои истории в нашу группу Jam FM ВКонтакте, а также делись в Максе. Почитаем?
1: Почитаем. Лена нам пишет. Приветики. У меня была мечта... побывать на Мамаевом кургане и увидеть родину-мать. Так вот, на прошлой неделе мы купили билеты на самолет в Волгоград.
0: Очень круто. И сейчас столько людей путешествуют по России, ведь у нас действительно много интересных мест, которые мы не знаем. У меня тоже есть целый список локаций в России, которые я бы хотела посетить, и где я еще ни разу не была.
1: Я просто тоже вспоминаю, когда я был в Волгограде, посещал Мамаев курган. Да, такое монументальное сооружение, полностью из бетона. Очень впечатляющая конструкция. Но там еще, там целый комплекс их. То есть там есть где и караул, вот этот вот пост номер один, пост номер два. В общем, здорово, стоит посетить.
0: Джума пишет: «Вчера с племянником ездили гулять, хотели в парк Маяковского, но погода подвела и поехали в детский развлекательный центр. Набегались, напрыгались, поели пиццу и домой. Сегодня у него день рождения, 6 лет. Мы поздравляем твоего племянника». Угу. Ну, действительно классно, ничего не бойтесь, всегда есть альтернатива.

0: Реклама.
1: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
2: Иммерсивное.
1: Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Репина от Шайтанской до Тульского переулка, также Бебель от Пехотинцев до Таватуйской, Сильковская от Энергетиков до Патриса Лумумбы. Много машин на Космонавтов от Архинской до Челюскинцев. И на Икаде от 51-го километра до реки Решетка и от дороги к озеру Глухое до Садов.
6: 102.5 Jam FM.

8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Совсем скоро начнем играть в «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Сегодня победитель получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Чтобы принять участие в игрушке, нужно просто отправить свой любимый смайлик на наш номер в Максе. Выбирай какой-нибудь позитивный, чтобы поднять себе настроение в это дождливое утро. Плюс 7 932 020 102 и 5 номер для твоих смайликов. Поиграй.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также на покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга, пишет газета.ру. Самокатчики на прокатных СИМ устроили в выходные поездку по Гринвичу. Видео авторы разместили в соцсетях. Как пишет портал Е1, в холлах торгового центра во время проделок самокатчиков гуляли посетители. Последует ли разбирательство после того, как видео попало в СМИ, пока неизвестно. Напомню, в Екатеринбурге власти в этом сезоне ужесточили ограничения для самокатчиков. Кроме ограничений скорости, в центральной части к началу лета появились знаки, которые запрещают движение СИМ на некоторых улицах. Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в день города в Екатеринбурге. 1 августа выполнило 40% месячной нормы дождя. На территории Свердловской области в субботу зафиксировали от 30 до 80% и даже полную месячную норму осадков. В июне количество дождей на Среднем Урале составило 200 мм. Это наибольшая сумма за последние 67 лет. Екатеринбург при этом побил рекорд 1986 года, пишет «Новый день». Самым дождливым в Екатеринбурге пока остается июль 1993 года. В Госдуме предложили передавать каждую десятую квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение российского правительства, пишет «Коммерсант». Так депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать классность жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной сборной Узбекистана. Газета.ру напоминает, что российские футболисты во главе с Валерием Карпиным с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго и проиграв команде Египта. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9:09 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Начинаем игру «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Сегодня победитель получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Знакомимся с нашими участниками. Сегодня с нами играет Николай, он работает ревизором в крупной торговой сети. Николай, привет!
1: Здравствуйте!
0: Николай, расскажи, что делал в ближайшие эти выходные?
1: На рыбалку ездил.
0: Здорово, что поймал? Похвались.
1: Много карпа.
0: Ничего себе. А погода как тебе, не помешала ловить
2: самое
0: рыбку?
2: Самое то для рыбалки, наверное.
1: Самое оно.
2: Вот-вот.
0: Хорошо. Николай, с уловом. Знакомимся с твоей соперницей. За девочек сегодня у нас играет Наташа. Она работает культорганизатором. И Наташа из Богданович. Наташа, привет.
3: Доброе утро.
0: Ну, а ты расскажи про свои выходные.
3: Ой, выходные мы были на дне города, в городе Богданович. Да, прямо с утра. Сначала была у нас организована площадка, фотозона для гостей маленьких. А потом мы выступали в битве хоров.
2: Здорово.
3: И заняли второе место.
0: Супер!
3: И дождались концерт, когда уже потанцевали.
0: Здорово. Слушай, ну классно провели время, все успели. А с погодой у вас как было?
3: Дождик. Ну, мне он не помешал.
0: Я поняла, он вас совершенно не смутил. Ну что, отлично, будем потихоньку приступать к игрушке. Расскажу правила. Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Ярик будет задавать вопросы Наташе, я задам вопросы Николаю. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
2: Ну что, поехали. Ну и по традиции первый вопрос у нас для девочек. Какой газ легче, азот или кислород?
4: А какой газ легче?
2: Азот или кислород?
0: Давай, ну, раз, два, три.
2: Ну, быстренько, быстренько.
3: Какой вариант ответа?
2: Азот или кислород?
3: Ну, давайте азот.
2: Правильно, азот немного легче.
0: Отлично, следующий вопрос для Николая. Соус понзу, соус с цитрусами или с ореховой пастой?
1: Цитрусами.
0: Абсолютно верно, молодец. 1-1 счет у нас.
2: Угу. Второй вопрос у нас для девочек. Карамболь – это вид бильярда или вид городков? Карамболь.
3: Карамболь. Ну, давайте вот второй вариант.
2: Нет, к сожалению, это вид бильярда.
0: Николай, вопрос для тебя. Что такое эмоленты в косметике? Это смягчающие вещества или консерванты?
1: Консерванты.
0: Нет, это смягчающие вещества.
2: Так, счет у нас 1-1, да?
0: Да, абсолютно верно, да.
2: Так, ну и третий вопрос у нас для девочек. Какая планета Солнечной системы была открыта благодаря математическим расчетам, а не наблюдениям? Нептун или Плутон?
3: Так, Плутон. Давайте Плутон.
2: К сожалению, нет, это был Нептун.
0: Ну что, решающий вопрос для Николая. Николай, что означает маркировка ГСМ на ткани? Вес ткани или устойчивость к воде?
1: Устойчивость к воде.
0: Нет, вес ткани.
2: Ну что, счет у нас равный 1-1, поэтому прямо сейчас для вас прозвучит дополнительный вопрос.
0: Нужно на него ответить как можно громче, как можно быстрее своего соперника. Какой день недели будет послезавтра?
3: Четверг.
0: Ну, Наташа была чуть быстрее.
2: Чуть раньше и
0: среда,
2: чуть правильней.
0: И да. Немножко правильней. Да, но да, счастливые да. Сидят до сих пор, видимо, на рыбалке и не наблюдают дней, недели. Ну что, Николай, не расстраивайся. Обязательно присылай нам новые смайлики. С удовольствием с тобой поиграем.
1: Хорошо.
2: Ну, а Наташа празднует победу!
0: Вот так вот и легко, Наташа, ты получаешь пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Поздравляем!
3: Спасибо большое, я очень рада.
5: Джимнастика!
6: Джимнастика!
5: Джимнастика! Утренняя джимнастика!

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре! А цены в Акаме «Восток» еще жарче!
5: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 6-2-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?
11: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит 8 марта от объездной до Рижского переулка, также Рижский переулок от Московской до 8 марта. Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного переулка. Много машин на Донбасской, Бибель от Никольского переулка до Доватуйской, на Космонавтов от Фронтовых бригад до Челюскинцев и на Икаде от дороги к озеру Глухое до реки Решетка и от реки Исеть до реки Решетка.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Через пару минут на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу интересные новости про чай матча.
0: Интересно.
2: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: Половина 10 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, рассказывай.
1: Ты любишь чай матча?
0: Не пробовал ни разу, но наслышан.
1: Я пробовала, но мне он не очень нравится, но я знаю, что очень многие, даже мои друзья, его обожают. И еще недавно он был одним из самых трендовых напитков во многих странах. Он может стать настоящей редкостью, всему виной глобальное потепление.
0: Угу.
1: Ученые предупреждают, из-за повышения температуры чайные кусты теряют свои свойства. Матча становится более горькой, а ее насыщенный зеленый цвет, из-за чего этот сорт и пользуется популярностью, постепенно исчезает. Ну, то есть такой бледнеет. В Японии уже пытаются вывести новые сорта, способные выдерживать более жаркий климат. В общем, любителям матчи скоро придется ценить каждую кружечку чая.
0: Да, может, просто попробовать его выращивать там где-нибудь, где попрохладнее. У нас, например, можно.
1: Может быть, можно попытаться, но он такой, я думаю, капризный достаточно чаек, потому что он такой вообще специфический, вкус у него специфический, он природный антиоксидант и богат разными микроэлементами.
0: Ну, в общем, любители чая матча, пробуйте у себя посадить на приусадебном участке, вдруг получится.
1: Ну или запасайтесь сейчас побольше, покупайте всяких вот этих зеленых порошочков, и, может быть, вы не столкнетесь с проблемой исчезновения матча.
0: В общем, советов мы вам надавали. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Также к этому часу в Реже плюс 19, в Ревде плюс 17, в Краснотуринске плюс 19 градусов.
8: Реклама.
9: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, Селусею.
9: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
8: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
3: Сервис Торг Екатеринбург. Огарен 119-665-803-54-30.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm на сегодня, на 3 августа, на понедельник.
1: Овен, сегодня ты легко произведешь нужное впечатление.
0: Телец, если почувствовал усталость, не игнорируй этот сигнал.
1: Близнецы, твоя главная сила сегодня – спокойно принять ситуацию.
0: Рак, чье-то хвастовство может задеть тебя, не поддавайся.
1: Лев, внимательно проверяй расчеты, чеки и финансовые договоренности.
0: Дева, сегодня тебе особенно захочется побыть наедине с собой.
1: Весы, уступчивость поможет сохранить гармонию.
0: Скорпион, сбавь темп и не перегружай себя делами.
1: Стрелец, поддержка придет оттуда, откуда ты совсем ее не ожидал.
0: Козерог, хочешь положительный результат, придется постараться.
1: Водолей, в семье возможны споры, твое спокойствие поможет все уладить.
0: Рыбы, не держи знания при себе, делись опытом, подсказывай и помогай другим.

0: Где пробки?
1: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснорезья, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Донбасская Бебель от Никольского переулка

Саратова-Туйской. Много машин космонавтов от Артинской до Челюскинцев. И на Икаде от 16 километра до 13 от дороги к озеру Глухое до реки Решетка и от реки Сеть до реки Решетка.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода-X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! 102.5. Джем FM. Найду ли

0: 9:55 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Продолжается легкий понедельник на Jam FM. Сегодня мы просто говорим о тех добрых, теплых, хороших событиях, которые произошли у тебя на днях. Что нам уже написали, Ярик?
1: Катя пишет: на даче огурцы прут. Замариновали?
0: Мы, кстати, тоже, слушай, классно.
1: Молодцы. Мы, кстати, тоже вот с супругой. У нас своей дачи нет, но нас подкармливают постоянно.
0: Это тоже приятно.
1: Да, у нас уже тоже уже запасы имеются. И огурчики, помидорчики, лечо. В общем, давайте, давайте.
0: А, кстати, я вчера тоже прошлась по мини-рыночку, и там увидела, что очень много. И огурчики еще такие, знаешь, ну прям только пошли. Зелененькие, угу, маленькие, прям как на подбор такие, да. Хорошенькие. Прям хочется похрустеть ими, но мне вот вчера больше хотелось помидорчиков.
1: Да, здорово. Что еще?
0: Наташа написала, участвовала в Березовском велокарнавале, промокли до нитки, но было весело. Столько классных костюмов и идей, очень радовалась за подругу, которая выиграла главный приз – скутер. Но самое классное – это была подготовка к карнавалу. Мы всей семьей вечерами сидели в гараже, муж придумывал конструкцию для велосипеда, учил сына пользоваться электролобзиком и сварочным аппаратом. И, кстати, Наташа приложила фоточку, очень веселую, видимо, это она, в какой-то гигантской шапке, не знаю, свинка Пеппа это или Нюша, но больше на Пеппу похоже, и какой-то такой красный кортеж у нее вместо велосипеда. Mm-hmm. Очень прикольно.
1: То есть смысл карнавала в том, что нужно не самому нарядиться, а нарядить велосипед.
0: И самому нарядиться, и велик свой нарядить.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: Здорово.
0: Очень прикольно, мне кажется, времяпрепровождение классное. А самое главное, действительно, Наташа сказала, подготовка. Представляешь, да. Все члены семьи вовлечены в это занятие, все что-то делают, мастерят. Мне кажется, классно. У меня прям мурашки.
1: Здорово, здорово. Ну что, пиши и ты.
0: Делись своими сообщениями, пиши в нашу группу Jam FM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс. Лучшее сообщение наградим призом. Сегодня победитель получит сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление о появлении вируса, от которого нет вакцины. Информации о циркуляции вируса бурбона на территории страны сейчас нет. В санитарном ведомстве добавили, что заболевание является редкой клещевой инфекцией. В Нью-Йорке выявили единственный такой случай. Переносчиком заболевания считается клещ «одинокая звезда». Этот вид не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и может быть только завезен из стран Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в Роспотребнадзоре. В Ирбите пострадавшим от паводка выплатили более 4 миллионов рублей в качестве компенсации. Ликвидация последствий подтоплений в городе продолжается. Как заявил глава Минстроительства региона Григорий Сурганов, вода из города ушла полностью. Жители, наконец, могут вернуться в свои дома. Власти держат на особом контроле здания, которые были затоплены. После паводка в Ирбите практически во все дома уже вернули электричество, сообщает КП «Екатеринбург». Автобус с пассажирами попал в воскресенье в аварию в районе поселка Лосиный. В момент ДТП в салоне были 20 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в результате этого столкновения нет. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал красный автомобиль, который внезапно решил обогнать другие машины и выехал на встречную. ГАИ на время разбирательства ограничило движение на Рижевской трассе. Две трети претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч рублей пройти проверку готовы только 60%. Каждый пятый соискатель выступает категорически против подобных проверок, сказано в исследовании платформы «Суперджоб». Сицилия после выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана может заработать более 280 миллионов долларов на интересе туристов. Итальянская газета «La Repubblica» напомнила, что для съемок режиссер выбрал остров Фавиньяно в Средиземном море. Замок Санта-Катерина 15 века в картине представлен как дом «Одиссея» на Итаке. В регионе ждут наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудовищ, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем FM.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
6: Лето в разгаре! А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
7: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?
11: 10.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от улицы Высоцкого до 13 километра, также от дороги к озеру Глухой до реки Решетка и от реки Исеть до реки Решетка. Вторая Новосибирская, от Умельцев до Палисадной. Много машин на Бебеле, от Пехотинцев до Тулатуйской, на Космонавтов, от Артинской до улицы Челюскинцев.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: 102.5. Джем.

0: 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Подводим итоги темы «Утро» на GEM-FM. Сегодня у нас легкий понедельник. Победитель сегодня получит сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну что, Ярик, еще почитаем?
1: Наташа нам пишет: «Наконец-то сделала балкон под ключ. Старому застеклению было более 40 лет».
0: Ничего себе! Сама сделала, очень круто.
1: Ну, может, не сама, но просто факт в том, что сделала.
0: Результат налицо, так скажем. Да. Ну, здорово, молодец. Много Наташ нам сегодня написала, еще одна из них. Субботу провели под пледиком. Семейный просмотр «Стражи Галактики» с разными вкусняшками. В воскресенье жарили шашлычки, топили баньку.
1: В общем, здорово. Оля нам пишет: «Доброе утро, Екатеринбург, любимое радио. Самое яркое впечатление у меня от концерта на площадке «Энергия РМК». Самые стойкие и выносливые фанаты нашего замечательного города были там. И абсолютно нипочем нам был дождь. Мы подпевали и танцевали. Было жарко», пишет нам Оль.
0: Ну слушай, классно, что герои все-таки были, те, кто посещал мероприятие, те, кто не промок до ниточки, молодцы. Даже если кто-то промок, то, наверное, все равно было людям весело.
1: Да, дождь нам не помеха, это точно.
0: Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло к нам от Натальи. Наталья пишет: участвовала в Березовском велокарнавале. Промокли до нитки, но было весело. Столько классных костюмов и идей, очень радовалась за подругу, которая выиграла главный приз – скутер. Но самое классное – это была подготовка к карнавалу. Мы всей семьей вечерами сидели в гараже, муж придумывал конструкцию для велосипеда, учил сына пользоваться электролобзиком, сварочным аппаратом. Наташ, это очень здорово, мы за тебя безумно рады, классные фоточки, веселые, яркие ты прикрепила. Мы тебя поздравляем, именно ты получаешь сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Шатон.

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Через пару минут на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России.
0: Ух ты!
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
5: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
4: Как попасть?
5: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся. 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Яркие заголовки на Джем ФМ прямо сейчас. Рита, рассказывай.
1: Певец Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России. Уже.
0: Это как? Что сделал?
1: Он собрал стадион «Лужники» с сольным концертом и стал самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать.
0: Круто.
1: Запись в книге звучит так. Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. Угу. Теперь в книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко.
0: Мало уже не было еще никого.
1: Нет.
0: Да?
1: На концерте, по открытым данным, Дмитриенко собрал около 70 тысяч зрителей. Но стоит отметить, зрелище было невероятное. Сцена была сделана в виде средневекового замка, верхушки башен были накрыты белыми тканями, при этом большую часть декораций занимали экраны, изображения которых, конечно, менялись в зависимости от песен. Перед зрителями предстал замок то в Инии, то сделанный из лего. И помимо музыкантов, Ване весь концерт аккомпанировал симфонический оркестр. И, кстати, еще выходили десятки балерин. Все было очень красиво.
0: Я хочу уже на концерт. Ваня!
1: Повторяй.
0: Да, повторяю. У нас и не Лужники, но тоже есть где, так сказать, тебя посмотреть. Так
1: да.
0: Ждем.
1: Приезжай к нам, Ваня, снова.
0: С оркестром. И с балеринами. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Также к этому часу в Первоуральске и Полевском плюс 19, в Асбесте плюс 20, в Туринске плюс 21 градус.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

10:36 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Ну что, уже в эту субботу, 8 августа, футбольный клуб «Урал» сыграет с Уфой. Матч пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. И у тебя есть уникальная возможность выиграть пару билетов. Для этого прямо сейчас присылай смайлик в виде футбольного мячика в наш мессенджер «Макс» плюс 7 932 020 102 и 5. Будешь вторым, заберешь билеты на футбол.

0: 10:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Подводим итоги розыгрыша билетов на футбол на игру Урала и Уфы без возрастных ограничений. Второй смайлик нужно было нам прислать. Именно он пришел от Александра. Последние цифры его номера 83-96. Поздравляем! На правах рекламы. Матч пройдет в ближайшую субботу 8 августа в 19:00 на Екатеринбург-арене. Категория 0+. Паспорт болельщика не нужен. Поддержим наш клуб на старте чемпионата.
1: Это утреннее Джем-Мастика. 102.5 FM. Джем-ФМ.

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика. Утренняя джемнастика.

0: Где пробки?
1: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу, также от реки Березовка до 13 километра, от поворотка станции Палкина до реки Решетки и от дороги к озеру Глухое до садов. Все это на ЕКАДе. За вокзальный от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов, Космонавтов от Мельковского переулка до Челёскинцев. Также затруднения на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10:53 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Ну что, погодка, конечно, такая своеобразная. Вроде бы сейчас дождика за окном нет, насколько я понимаю, но днем обещают все-таки. Но в середине недельки, говорят, все затянется,
1: закончится,
0: да, наконец-то. Тучки уже разойдутся потихонечку. И этого хотелось бы, чтобы было немножко потеплее, чтобы август нам подарил еще солнечные денечки, но торговаться не нам, да, нам остается только наблюдать и принимать то, что есть, и принимать это с позитивом, с открытым сердцем. Сегодня, кстати, классный праздник.
1: Какой?
0: Это день арбуза. Ты уже пробовал в этом году?
1: Да, мы уже покупали, уже можно, уже вкусно. Это летняя ягода. Ягода, кстати, это.
0: Ну, мы знаем. Кстати, ты какой пробовал? Желтый, красный? Ведь сейчас очень много разноцветных.
1: Стандарт обыкновенно, астраханский, вот этот наш любимый.
0: Я тоже буквально вчера купила четвертинку, но съела пока только частичку этого арбуза, несколько кусочков. В общем, отличная идея сегодня отведать арбузик. Ну, а еще сегодня много чего интересного ждет тебя на Jam FM. Для тебя будет классная музыка, Яна Ефимова будет рассказывать свежие истории. Ну, а вечером, как всегда, жди в 17:00 наше классное вечернее шоу «Jam без правил». Яна Ефимова, Миша Киселев для тебя.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коляда-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коляда-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство «ЯА». Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до +22.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 夜。
1: Ты слушаешь Джем FM.
0: Джем FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Юлия Савичева решила на время отказаться от соцсетей. Артистка объявила, что не желает в ближайшее время заходить в соцсети. Причина такого поведения – постоянный хейт, с которым Юля столкнулась после смены имиджа и направления в музыке. Савичева прокомментировала: «Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида и постоянных «верните старую Савичеву». Я беру паузу от соцсетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой». Отмечу, что Юлия Савичева перешла от поп-музыки и лирических композиций к экстрим-вокалу, тяжелому року и металлу. Артистка находится в творческом поиске и пытается охватить как можно более широкую аудиторию. Ее фигура часто обсуждается в СМИ и в социальных сетях не самой лучшей стороны. Поклонники волнуются за моральное самочувствие певицы и ждут ее возвращения. Юля, никого не слушай, делай так, как тебе нравится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». В течение дня в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов.
2: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Wildberries уточнила информацию об атаке на склад маркетплейса во Владимирской области. Пострадал один мужчина. По данным властей региона, раненого отправили в больницу. Мужчина получил травму головы, повреждения не тяжелые. В компании РВБ ранее подтвердили, что атаке подвергся склад маркетплейса Wildberries. Из-за удара беспилотника начался пожар. Сотрудники были эвакуированы. Еще один мост в Екатеринбурге оказался подтоплен из-за дождей. Машины глохнут в луже на Селькоровской в районе выезда с Елизавета на Полевской тракт. По словам очевидцев, на дорогу вышла вода из Патрушихи, притока и сети. На онлайн-картах в сообщениях водители пишут, что в этой луже в понедельник заглох даже автобус. В воскресенье серьезное подтопление произошло в районе выезда из микрорайона Компрессорный. Лужу преодолевали только большие автобусы Гортранса. К вечеру на ликвидацию подтопления на кольце улицы Трактовой отправили коммунальщиков. Автобус с пассажирами попал в воскресенье в аварию в районе поселка Лосины. В момент ДТП в салоне были 20 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в результате этого столкновения нет. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал красный автомобиль, который внезапно решил обогнать другие машины и выехал на встречную. ГАИ на время разбирательства ограничило движение на Рижевской трассе. Рекордные сборы американским кинотеатрам принесли в выходные две премьеры. Это «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». За первый уикенд, четвертый по счету фильм о Питере Паркере, заработал 875 миллионов долларов по всему миру. Также кинотеатры продолжают прокат «Одиссеи» Кристофера Нолана. Картина вышла в прокат 17 июля, а новый фильм про Человека-паука – 31 июля. В России показы фильма Кристофера Нолана стартовали 30 июля. А вот выход «Человека-паука. Новый день» отложили до 20 августа, чтобы поддержать российскую картину «Последний богатырь. Колобок». Москвич из-за дружественных советов оказался в реанимации. Знакомые посоветовали мужчине есть мухоморы для роста мышц и поднятия настроения. Приняв добавку, пострадавший потерял сознание прямо на утренней пробежке. В ней из Склифосовского газете «Ру» рассказали, что среди пациентов есть также и пострадавшая женщина. Она ела мухоморы в надежде улучшить память. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура днем до плюс 22.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
5: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. К этому минуте в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Кар, сложнее всего ситуация с проездом на ИКАДе. От поворота к станции Палкино до реки Решетка и от дороги к озеру Глухое до Решетки. На Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Щербакова от объездной дороги до Павлодара.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Анна Пересильд научилась ходить на каблуках ради роли в кино. Юная актриса научилась ходить в неудобной обуви ради роли в сказке «Садко». Как пишет Супер, младшая Пересильд сыграла героиню Любаву. Анне приходилось не только ходить, но и буквально бегать на каблуках. Она поделилась: «Как девочка могу сказать, что я всегда ненавидела каблуки. А тут хожу в обуви с каблуками все время, постоянно в них. И мне кажется, сейчас я уже хожу прекрасно. Могу бегать, прыгать и делать все, что угодно. А бегать на съемках в Приозерске на берегу Ладоги приходилось много». Как сообщают источники, рост актрисы 160 сантиметров. Поэтому каблуки придают звезде дополнительный шарм на красных ковровых дорожках. Отмечу, что Анне Пересильд 17 лет. Главное, чтобы все в меру. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM. Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская калина». В течение дня в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт сибкалина.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Ты

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Убийство в Таиланде двоих россиян ударило по туристическому имиджу королевства, заявили в МИД Таиланда. Власти страны после резонансного происшествия говорят об усилении безопасности отдыхающих. Глава правительства Таиланда и министр иностранных дел ранее выразили официальные соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину. В прошлые выходные в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Подозреваемые в убийстве россиян рассказали полиции, что хотели украсть у своих жертв мотоцикл. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории региона в Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснотурьинск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. На границе России и Эстонии в Ивангороде с выходных копятся очереди из желающих попасть в Россию. Причиной ситуации в северо-западном таможенном управлении назвали усиление контроля эстонской стороной на КПП в Нарве. Образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из нее. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне. РБК цитирует сообщение представителей российской таможни. В России ждут снижения цен на арбузы в этом году. Поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоградская область, Дагестан и Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое – до 30 рублей за килограмм, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +17, завтра днем до +25.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова познакомилась с парнем старшей дочери. Бывшая жена Джигана рассказала о знакомстве с парнем своей дочери Ариэллы. Она пошутила, что смогла познакомиться с бойфрендом еще до того, как это сделала сама девочка. Как пишет Супер, Оксане понравился выбор дочери. Блогерша охарактеризовала его как доброго и милого. Он уже успел познакомиться со всей их большой семьей. При этом Оксана и Денис сразу предупредили молодого человека о том, что он обязан относиться к их дочери максимально заботливо и нежно. Тот не испугался серьезного разговора и пообещал не обижать наследницу. Оксана отметила, что подобные разговоры традиционно проходят, когда в их семью входит новый человек. Она вновь пошутила, цитирую: «Но это первое, когда кто-то приходит к нам домой. Не дай бог, тюрьма, смерть, угрозы, манипуляции». Отмечу, что девочке 14 лет. Эх, как быстро растут чужие дети. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг», кафе китайской кухни «Шангрила». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет осадков, не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Шкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервисторг», Екатеринбург, Угарин 119-665-803-54-30.
1: Jam.FM
4: 102.5.
1: Jam.FM. Утром
4: Jam.FM.
1: Днем
4: Jam.FM.
1: Вечером
4: Jam.FM.
1: Ночью
4: Всегда Jam.FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. Больше всего транспорта к настоящему моменту в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карт, скапливается на ИКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта, от поворота к станции Палкина до реки Решетка и от реки Березовка до 13-го километра, еще на Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной, на Бебеля от Пехотинцева до Таватойской.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model S5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений подтвердили в Мегафоне, в Импелкоме и Т2 Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов Большой Четверки означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Улицу Бесерцкую на Елизавете перекрыли в районе выезда на Селькоровскую. Дорогу здесь затопила река Патрушиха. С утра водители сообщали, что проехать под мостом из-за поднявшейся воды невозможно. Официальных сообщений о перекрытии движения от мэрии или госавтоинспекции пока не было. Однако водители обмениваются оперативной информацией в комментариях на онлайн-картах. Ситуация под еще одним подтопленным мостом в районе Компрессорного постепенно нормализуется. По информации водителей, лужу под мостом откачивают коммунальщики. Аэропорт Кольцово тем временем продолжает восстанавливать расписание после закрытия в воскресенье. Накануне из-за режима беспилотной опасности Екатеринбург не принимал и не отправлял самолеты почти 6 часов. В среднем задержки рейсов составляют от часа до 2 или 3. Кроме Кольцова, вчера ограничения на полеты вводили в Казани, Нижнем Новгороде, аэропортах Москвы, а также на юге России. Четырехдневная рабочая неделя возможна только на тех предприятиях в России, где от этого будет экономический эффект. Российские профсоюзы напомнили, что сокращать рабочую неделю можно только при условии, что сотрудники при этом не потеряют в размере зарплаты. Такой вариант в России могут себе позволить только единичные производства, пишет газета.ру. Тем временем 64% россиян готовы сменить профессию из-за искусственного интеллекта. 11% из этого количества уверены, что пойдут на переобучение, и больше 50% только допускают подобный сценарий. В это же время большинство сотрудников пока не считают автоматизацию и искусственный интеллект непосредственной угрозой своей работе. Самым популярным запасным вариантом на случай смены деятельности называют профессию повара или кондитера. Ее готов освоить каждый четвертый. Также в списке мастера маникюра, парикмахеры и другие специалисты индустрии красоты. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 25.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. По данным Яндекс.Карт, сейчас самые-самые пробки в Екатеринбурге, понятное дело, на ИКАДе из-за дорожных работ от реки Сеть до решетки простоять можно минут 50. От реки Светлая до Новомосковского тракта примерно столько же. Еще на ИКАДе пробки чуть больше, чем на 15 минут от 20 до 16 километра. Заторы в пределах 10 минут на Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Челюскинцев от Стрелочников до Восточной и на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.

0: иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Кэти Перри застряла в сценическом реквизите. Недавно зарубежная певица выступила на одном фестивале в Мальте. Во время концерта все пошло не по плану. Певицу подвел сценический реквизит. Кэти находилась внутри прозрачной надувной бутылки. Она должна была проплыть в ней над публикой и вернуться обратно к сцене. Но, как пишет Супер, как только бутылка попала в руки зрителей, контроль над ее движениями был потерян. Вместо того, чтобы доставить певицу обратно к сцене, фанаты продолжали перекатывать реквизит все дальше в толпу. Однако сама певица не подавала виду, что что-то пошло не так. На ее лице красовалась улыбка. По сети тут же распространились мемы. Впрочем, это не первый случай, когда звезда попадает в нелепые ситуации. Поэтому поклонники с юмором отнеслись к происходящему и написали в комментариях. Но это же Кэти, это база. Она, как всегда, в своем репертуаре. Зато потом будет что вспомнить. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM. Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коляда-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коляда-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство ЯН. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +17, завтра днем до +25.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бритни Спирс разбита из-за слов бывшего мужа. Певицу глубоко задели слова бывшего мужа, Сэма Асгари, который публично заговорил о желании завести детей со своей нынешней девушкой. Это вновь навеяло ей воспоминания о прошлых отношениях. Об этом сообщают инсайдеры. Бритни и Сэм расстались спустя чуть больше года после свадьбы, состоявшейся в июне 2022 года. Сейчас Асгари встречается с другой, и их отношения длятся около 2 лет. В недавнем интервью бывший супруг певицы поделился своими взглядами на будущее, в том числе на возможность стать отцом. По словам инсайдеров, для Бритни это было крайне тяжело услышать. Они сообщают, цитирую, «Она старается держаться, но эти слова вновь разбередили старые раны. Она сейчас чувствует себя очень уязвимой, буквально разбитой». Бритни всегда представляла финал этой главы своей жизни совсем иначе, поэтому удар оказался сильнее, чем она могла ожидать. В интервью бывшей певицы подчеркнул, что сейчас не поддерживает общение с Бритни. Он также высказался о проблемах певицы, что, возможно, было не очень красиво с его стороны. Очень надеюсь, что Бритни переживет эту главу и пойдет дальше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг», кафе китайской кухни «Шангрила». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет осадков, не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. По данным Яндекс.Карт, самые большие пробки в Екатеринбурге сейчас на ЕКАДе. От реки Светлая до Садов, от поворота к станции Палкина до реки Решетка. Там можно потерять больше часа. Еще на ЕКАДе от 19 до 16 километра затор минут на 15, 10-минутное затруднение от моста через железную дорогу до 13 километра, 15-минутная пробка на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Комсомольской затруднение минут на 10 от Академической до Блюхера.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В результате падения обломков БПЛА в курортном селе Архипоосиповка в Геленджике погибли 4 человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также пострадали 13 человек, среди которых есть дети. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. Как сообщили нам екатеринбуржцы, которые минувшей ночью вернулись из отпуска в Архипоосиповке, ранее беспилотники до этого села не долетали. Деревня Старая Ляля в Новолялинском округе Свердловской области ушла под воду. По словам местных жителей, все произошло 2 августа после сброса воды с водохранилища. А теперь люди передвигаются по селу на лодках. Из-за паводка перекрыли несколько дорог. В поселке затоплены 13 домов, из них 7 жилых. Все жители затопленных домов, 14 человек, эвакуированы к родственникам. На территории поселка дежурят сотрудники МЧС. Обеспечены запасы продовольствия. Население обеспечено электроэнергией. Социальные объекты работают штатно. Уровень воды в реке Ляля находится под постоянным контролем, сообщил глава Новолялинского округа Сергей Бондаренко, передает Е1. В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158-го. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира. В настоящее время система e-виза уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы – $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Отечественная комедия «На деревню дедушки 2» третий раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд. По данным Кинобизнес.ком, картина заработала за минувшие выходные более 46 миллионов рублей. Это новая история из жизни 11-летнего Владика, который снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка – Виктор, бывший дипломат. Оба деда вступают в борьбу за внимание внука. На втором месте «Майкл» – 39,5 миллионов рублей за выходные. За ним следует «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 миллионов рублей и «Зловещие мертвецы пекла», собравшие 25 миллионов. Доллар 79,46, евро 91,19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет местами возможен дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 25.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Как бы порой ни было трудно, но что-то обязательно должно остаться для любви, для которой, как известно, всегда есть место. Жиган и Юлия Савичева на Jam FM. В Екатеринбурге начало 5-го, это значит, через час примерно в шоу «Jam без правил» будем вспоминать вместе с тобой самые-самые концерты, на которых доводилось быть. Какой концерт запомнился лично тебе и почему? Пиши нам, очень интересно. Можно прямо под постом в группе ВК «Радио Jam FM Екатеринбург». Также в группу «Макс», опять же, «Радио Jam FM Екатеринбург», можно отправлять свои сообщения. Еще вариант в личку «Макса» по номеру +7 932 020 102.5. Пиши, ждем твоих посланий и интересного рассказа о незабываемом концерте. Автора самого классного комментария наградим крутым призом, парой пригласительных музея Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Желаю удачи. Из музыки впереди на Jam FM дискотека «Авария», а также Алиф Арбен и Рена Миллер. Прямо сейчас с суперхитом «Body Talk» на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
1: Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com. 16+. АО ГК «Руда». УГРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Росточной 38. Самые загруженные места для проезда в Екатеринбурге сейчас по данным Яндекс.Карт. Это, конечно, ЕКАТ, от поворота к станции Палкина до реки Решетка. Пробка больше, чем на час. Около часа на ЕКАТе простоять можно от реки Светлая до Садов. Затруднение минут на 15-16 от 16 до 13 километра. А 10 минут можно потерять на ЕКАТе от 20 километра до реки Березовка. 10-минутные заторы еще на Челюскинцев от Братьев Быковых до проспекта Космонавтов, на Губахинской и проезжие от Мурзинской до Укромного переулка, а также на Армавирской от Книжного переулка до Ереванской.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Сати Казанова объяснила, почему отказалась от ботокса. Певица рассказала о своих секретах молодости и объяснила, почему отказалась от ботокса. По словам артистки, инъекции ей не подходят, они не дают желаемого результата и оставляют чувство дискомфорта. Сати прокомментировала: «Методы, которыми я поддерживаю молодость, в большей степени механические. Массажи и определенные техники поддержания каркаса лица. Это мне уже помогает очень много лет». Также Сати не скрывает, что лет 10-15 назад несколько раз делала ботокс, но результат ее не устроил. Она дополнила: «Самочувствие, внешний вид, состояние кожи и мимика – все это меня не удовлетворяет. Это что-то чуждое мне. Я не хочу к этому привыкать». Вместо уколов артистка увлекается медитациями. По ее мнению, эти практики помогают наладить обменные процессы, нормализовать гормональный фон и кровообращение. Что ж, у каждого свои секреты красоты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM. Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уралгидромета, циклон, который принес рекордные осадки, уходит с Урала в Казахстан. В среду и четверг небольшие осадки еще возможны только на севере Свердловской области. Затяжных дождей до конца этой недели не будет, обещают синоптики. При этом к утру 3 августа на западе Свердловской области уже выпала августовская месячная норма осадков. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотурин, а также Висим, Липовская и Ревда. Алексей Орлов провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем стала ликвидация последствий сильных дождей в Екатеринбурге. Мэр поручил главам администрации районов держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости привлекать все ресурсы для оперативного устранения подтопления. Также на заседании говорили про ЧП на водоемах. С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек. Городские власти для предупреждения несчастных случаев выставляют знаки безопасности на береговых линиях, устанавливают навигационные буи и участвуют в профилактических рейдах. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона, пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге. В Челябинской области, которая уступает только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский округ. В России ждут снижения цен на арбузы. В этом году поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоград, Дагестан, Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое, до 30 рублей за килограмм, пишет газета.ру. Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершатся 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд с 31 декабря по 11 января. Доллар 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 25.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 8 минут. Пришло время начинать. Во-первых, хочется, конечно, вам сказать добрый вечерочек. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну, если что, у нас за окном с вами 18 градусов тепла. Тепло и уже, собственно, хорошо. Кстати, о том, что может вас порадовать, это не только наши подарки, но и тема сегодняшнего вечера.
3: Она звучит так. Чей концерт тебе запомнился навсегда и почему? Вот у тебя есть такое событие?
2: Да, это да. У меня есть 100%. Ну, я давай. Сразу вспомнил про концерт Надежды Кадышевой, на которой я был. И как
3: неожиданно
2: люди разделились просто на два лагеря. Во-первых, в первых рядах, такое радиомасло пошло, в первых рядах сидели люди, которые слушают ее еще испокон времен.
3: Угу. То есть те истинные фанаты.
2: Да, когда они еще вот начали это в юности, а сейчас у них ну, достаточно такой преклон. Ну, люди старшего поколения. Угу. И в моменте, когда она словила вот эту волну популярности, она, соответственно, к себе зазывала гостей возраста от там, ну, от разрешенного, там, от 12 плюс. Я видел там детей, угу, как бы были. Угу. И это сильно мазалось в моей голове в моменте, потому что я пошел посмотреть именно с той точки зрения, чтобы поймать вот эту популярность, как бы ее заново родившуюся. И для меня это было странно. Там просто люди, которые слушают ее там с 80-х годов, они вообще не понимали, что происходит, потому что люди в проходах танцевали, но они танцевали ровно на те песни, которые
3: плывет веночек.
2: Завирусились в сети. Да, больше они вообще не понимали. Да, и сын у нее баловался тоже на сцене, я тоже смеялся в этот момент.
3: Какая интересная аудитория на ее концерте.
2: Да, да, да, там просто невероятная какая-то была история. Вот для меня запомнился этот концерт максимально.
3: А я запомнила концерт Басты у нас в Екатеринбурге, я на него ходила, и почему запомнился? Во-первых, шоу грандиозное, это мой один из самых любимых исполнителей российских, ну и я на него шла, это был где-то тоже конец июля, может быть, середина, когда я окончила университет, и вот эта песня «Медлячок», выпускной, для меня звучала...
2: Он же для школы.
3: И что, какая разница, я
2: согласен,
3: тоже выпустила,
2: если...
3: для меня тоже там были свои мотивы, поэтому запомнила я на всю жизнь. Баста вообще самый лучший. Но что хочется сказать, вот к нашей теме возвращаясь, 31 июля этого года на площадке ВТБ-арена в Москве прошел масштабный концерт Димы Билана под названием «Твой номер один».
2: Самое важное, вот здесь мне понравилось, как звучит «масштабный», потому что у нас на связи не просто человек, а легенда Jam FM. Да, это один из сотрудников. И она улетела, ну, я имею в виду...
3: Специально.
2: Специально, да, прилетел в Москву для того, чтобы насладиться этим концертом. Видно, да, кто у нас зарабатывает чуточку больше, чем другие, но мы радуемся, и белая зависть. Ну,
3: а
2: вот
3: осталось недовольна. А вот почему сейчас у Машеньки узнаем? Маш, привет.
4: Привет.
2: Итак, скажи нам, пожалуйста, каковы причины твоего разочарования? Ну, давай так, ты сначала ехала, ну, с грандиозной же эмоцией.
4: Конечно.
2: Но вот. Что пошло не так?
4: Пошло все не так, когда мы зашли в зал.
2: Так.
4: Вообще нужно оговориться, наверное, что изначально схема зала была одна. Угу. За месяц до концерта ее поменяли. Я покупала билет в фан-зону.
2: Ага.
4: Потом фан-зону разделили на левую и правую.
2: Так, ты вот. К какому берегу прибилась?
3: Налево или направо?
4: У нас была левая.
3: Налево пошла.
4: Когда мы покупали, была только фан-зона. Вот, поэтому нам не дали выбора, левая мы, правая или какая.
2: Просто раскидали и все.
4: Да-да-да. Вот. Когда мы подошли уже к сцене, оказалось, что это не сцена, а как будто бы стена вавилонская, целый дом, потому что сцена была 6 метров, и мы до конца... надеялись, что возможно, эти экраны как-то...
3: Ну, опустится, может быть, да, как-то?
4: Да, да, что их как-то, возможно, уберут вниз, или наоборот, они как-то поднимутся, или Дима Билан будет где-то еще выше.
2: Ну, по сути, он где-то и был.
3: Летал.
4: Ну, где-то наверху там и был. Вот, и, конечно, мы ждали, что что-то будет, потому что Яна Рудковская в комментариях у Димы Билана говорила, что нас ждет что-то грандиозное. И мы готовились, что сейчас там все взлетит, полетит, но, как оказалось, но полетели только наши эмоции вниз.
2: Ну и деньги на ветер, получается. Ну хотя, ну эмоции-то были же, все равно же танцевали.
4: Нет, эмоции были, конечно, но под конец уже, да, потому что...
2: Понял.
4: Я сначала думала, то ли мне сейчас уходить, то ли что, ну то есть поэтому...
3: Стадия
4: видео,
3: принятия пришла просто.
4: Собственно, которую я выложила, это просто крик душевный, потому что...
2: Ну,
4: мне
2: да.
4: было очень обидно за деньги, которые я потратила.
2: Угу.
4: То есть я готовила и чем отличие фан-зоны, например, от других зон?
2: Ну да.
4: То есть фан-зоны — это же как бы ближе к сцене, ближе к артисту.
2: Конечно.
4: И, соответственно, в эти зоны люди приходят намного заранее. Угу. То есть концерт, например, был в 7:30, я пришла в 2.
2: В 2 часа дня?
3: Настолько
4: да.
3: заранее?
2: Настолько? Или ты просто настолько любишь человека, который говорит, что он номер один? А подскажи, пожалуйста, вот мне стало интересно, вот у тебя какое-то легкое непонимание, ну, то есть такой осадочек, так скажем, остался. Что такого нужно сделать Димочке Билану, чтобы ты его, Машуль, простила?
4: Ну, во-первых, признать, что действительно о людях в фан-зоне не подумали.
2: Угу. Угу. Так.
4: То есть, допустим, я не хочу писать никакие претензии там и так далее. То есть у меня именно хочется понимания артиста.
2: Но он
4: вот,
2: так...
4: Потому что в прессе он сказал, что он удивлял геометрии. Да получилось, что фан-зона гуманитарии тогда в его качестве. Вот. Вчера вышел пост о том, что мы стали частью большого эксперимента.
2: Ага.
4: Это, конечно, круто, но мне не хотелось бы, чтобы за счет моих денег проводились какие-то эксперименты.
2: Согласен,
4: вот, поэтому
2: согласен.
4: Просто признать свою ошибку.
2: А сколько стоил билет? Сколько стоил билет?
4: Ну, мы брали в самом начале почти, стоил 5500.
2: О, нормально. Ну, в смысле там.
3: Но во всей этой ситуации можно видеть плюсы, потому что, насколько я знаю...
2: Ну, так они их не видели. Они стояли за
3: бортом. Подожди, есть плюс. Маша засняла видео в одну известную социальную сеть, которая залетела, как говорится. Я сегодня, Маша, глянула, там, ну, видео с концерта.
2: Под миллион.
3: Да, миллион просмотров у тебя практически там. Я же не ошибаюсь, там миллион практически?
2: 997, что ли, такое.
3: Вот, Маша, популярная у нас теперь. И там
2: супер!
3: В комментариях пишут, что да я тоже там был, да это. И там просто все ребята тоже накинулись на Димочку Билана. Ну, круто же.
2: Маш, ну мы что тебе хотим сказать? Не переживай, ты приедешь к нам обратно в студию, мы тебя заведем, да, покажем тебе все здесь, обнимем тебя. Ты тоже будешь...
4: Надеюсь, без песен Димы Билана.
2: Ну а как? Не, ну а почему? Я твой номер один. Это
3: ты, это я, молния.
2: Да, пожалуйста. В общем, мы тебе не будем напоминать о наболевшем, но... Было и было. Ладно, надеемся, что он, конечно, извинится. Тебе хорошего проведения своего отпуска в Москве.
3: Да.
2: Да, чувствуешь, легкая такая, ну, зависть немножко, но все, конечно, по любви, никак иначе. Все, хорошего тебе вечера. Спасибо, что ты с нами поговорила сегодня.
4: Вам спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Ну и ты обязательно пиши нам свои сообщения. Это можно сделать под постом в мессенджере Макс, либо ВКонтакте. Делись своей историей на тему, чей концерт тебе запомнился навсегда и почему. И победитель получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
2: Ну а теперь подарок для Маши и не только Нюша. Воспоминания, как концерт, который прошел.
5: Я тебя...

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Рождается любовь именно к нашему шоу, ребята. На часах 17:24, а за окном практически 19 градусов со знаком плюс. Но объективно тепло, нет дождика, и это уже не может нас с вами не радовать.
3: Мне, кстати, сейчас так непривычно. Обычно Миша ведет эфир стоя, а сейчас он сел. Почему ты решил сесть?
2: Есть определенные физические особенности моего тела.
3: Просто я тебя сейчас мало вижу из-за компьютеров.
2: Которые, к сожалению...
3: Выглядывают на меня, эти голубые глазки смотрят.
2: Благодаря которым я, к сожалению, сегодня в таком сидячем положении. Положение лучше, но зато с вами, зато приехал, все окей.
3: Это да.
2: Давайте продолжим читать ваши сообщения, начнем, вернее, читать ваши сообщения, и вы сегодня отвечаете на тему, чей концерт тебе запомнился навсегда, ну или надолго, и, соответственно,
3: ну, да.
2: Почему. Вот Ян сейчас нам представит миру.
3: У меня, да, есть парочка сообщений. Оля пишет, была на концерте группы Айова, невероятная...
2: О, маршрутка, которая...
3: Да, маршрутка, улыбайся, пишет, невероятная энергетика. Катя, солистка, великолепно ведет себя на сцене вместе с гитаристом. Кстати, кто не знала,
2: что
3: ты
2: делает?
3: Ее муж.
2: Что делает?
3: Это ее муж Леня. Но они взаимодействуют, знаешь, когда артист поворачивается.
2: А, ты просто сказала, и... ведет себя с гитаристом, и я такой,
3: ну, это Оля
2: как?
3: Нам написала, да, но я тоже была, кстати, на концерте группы, они очень классно взаимодействуют, там и взгляды. Сразу видно, что вот энергетика между людьми. Она также пишет, очень нравится творчество группы, а запомнилось больше всего то, как танцевала Катя. Кстати, да, она танцует очень необычно, вот знаешь, чем-то схоже с Лолитой, у них такие необычные, инопланетные,
2: да,
3: я бы сказала,
2: внешне,
3: танцы.
2: Да, как будто бы можно.
3: Кстати, немножко похоже.
2: Ну да, в разные года рожденные, но в целом как бы да. А я вот вспомнил свой концерт, который у меня был с папой. Я не знаю почему, но вот у меня в голове этот концерт, когда был День города и в Первоуральске. В общем, мы ходили на концерт. Это было очень давно, очень. Настолько, что мне кажется, что мне
3: ты
2: было...
3: Ты не помнишь, кто приезжал?
2: Года 4, наверное. Может быть, 5 было. Нет, я помню, приезжал Олег Газманов. И вот он выступал, да, в честь дня рождения города. И я помню, что я у папы на плечах, и мы прям весь концерт слушали эти песни, потому что в те годы я как бы подстраивался под музыкальные вкусы своих родителей и не мог им отказать, да, и поэтому мы вот нас... Но мне больше всего понравилось, что я был с папой. Ну вот, просто у меня вот так, что я весь концерт...
3: Ну а сейчас ты видел его концерт? Он вообще не... Нет, Олега Газманова, он вообще не меняется, у него такие колени, такие суставы у него мощные, там такие устраивают, да, на сцене. Еще и сообщение нам пишет Катя. Мне запомнился концерт группы «Интонация». Кстати, ребята тоже были у нас в гостях, вечернего шоу «Джем без правил». Пишет, классные ребята, которые пишут песни о любви, жизненных перипетиях. Запомнила, потому что один из солистов во время концерта обратился прямо ко мне, знаешь, когда бывают, вот разговаривают с аудиторией.
2: Эй,
3: видимо, ну не так это происходит. И пишет, но я даже не помню, что именно он мне сказал, но что-то такое душе моей приятное.
2: О, видите, все хорошо
3: как
2: у нас
3: же это
2: с вами
3: важно,
2: получается,
3: да.
2: Безусловно. Так, ну а что, мы с вами, естественно, отправляемся на вручение подарков, и это у нас будет сегодня вещь, которая, ну, подарит вам эмоции.
3: Романтику может вам подарить. Это пара пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий, так что обязательно присылай нам свои сообщения.
2: У тебя есть несколько вариантов. Ты можешь отправить нам, конечно, в канал в Максе, и называется он Радио Джем FM Екатеринбург. Также в личку, если ты любишь тет-а-тет, плюс 7-932-020-1025. А также ВКонтакте уже висит пост, поэтому мы тебя ждем с распростертыми объятиями. Конечно, ты такой один на миллион. Так же, как говорит Боссон, давайте насладимся.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:33. Пришло время для свежих историй.
3: Пришло время продлить нашу тему, я бы так сказала. Мы сегодня обсуждаем в теме вечера концерты.
2: Да.
3: Но свежие истории у меня с этим как раз-таки и связаны. Угу. Ваня Дмитриенко недавно выступил перед своими поклонниками, ну, тоже в Лужниках. Ну нет, там точнее у Биланчика ВТБ-арена, а тут
2: у
3: Лужники.
2: У Биланчика!
3: Ну да, Биланчик. Это еще миленько после того, как он так с нашей Машей обращался.
2: Билановцы, давайте захотим ее.
3: В общем, Ваня Дмитриенко выступил в Лужниках и, кстати, побил рекорд книги рекордов России. Он стал самым молодым артистом, кто собрал 70 тысяч слушателей, поклонников, зрителей в Лужниках.
2: Нет слов.
3: И что самое интересное в этой всей истории, он решил выйти на сцену, не только с Анечкой Пересильд, своей любимой, он еще и сестру свою вывел. Она, оказывается, у него прекрасно поет. Пели они вживую. Да, сестре 22 года.
2: Проектик новый?
3: Нет, многие же так делают. И Жукова своих детей выводит, и Тимати тоже там свою дочку выводил. Здесь он, Дмитриенко, вывел свою сестру по имени Лера, и она исполнила с ним песню под названием «Ты со мной». И если вы найдете видео, там просто прекрасный, хороший вокал, с Ваней очень хорошо сочетается. После выступления они трогательно обратились вместе к залу, и сама девочка поблагодарила брата за такую возможность. Она никогда не знала, что она вообще выступит. Она сама вроде как... Она поет, но вроде как прям серьезно этим
2: для
3: не занимается.
2: Себя.
3: Да, но все равно, представляешь, брат родной вывел на сцену 70 тысяч слушателей, зрителей. Там и мама была в зале, и вообще все поддерживали. В общем, события классные. Я бы, честно, хотела бы побывать на его концерте.
2: Да, тем более у него, наверное, не было такой ширмы, да, все было видно, все было слышно, но это так, мы уж, конечно, в общую пучину немножко подлили тоже нашего
3: там
2: битума.
3: Там все довольны, это 100%.
2: Кайф, мы только можем завидовать, невероятно, просто 70 тысяч человек, и это 7 городов практически можно 100% туда было уместить с таким количеством, но мы знаем точно, что сейчас, глядя за окном, светит солнышко, какой-нибудь open-air можно устроить, но на перспективу хочется знать, что будет потом. Поэтому погода.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет осадков, не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
1: Реклама.
5: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
6: Здравствуйте, Селосео.
5: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
6: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
1: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Шкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Сторг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
8: Когда

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Пришло время почитать ваше сообщение в ответе на вопрос, чей концерт тебе запомнился навсегда, на forever? Ну и как бы почему? Леонид пишет: мне запомнился концерт Exhibit в Екатеринбурге. Стоял рядом со сценой, в конце поймал шапку. До сих пор двигаюсь в ней на сноуборде. Это круто. Легенда, которую кто-то из нас двоих не знает.
3: Да, и начнем читать сообщение дальше. Татьяна нам пишет: в марте ходила на Иванушек, отлично провели время. Кстати, многие действительно любят эту группу. А еще вот нам Виктория пишет: запомнился концерт Holiday Boy. Вот это уже не твой экзибит, понимаешь?
2: Да.
3: Замечательный исполнитель с трогательными хитами, фанаты у него классные, сидели рядом с нами, чувство юмора на высоте. А красавчик-то он какой? Ну, это я уже от себя добавляю.
2: Абсолютно, никаких споров к вашим вкусам. Да, Элеонора нам говорит: хожу 2 года подряд на концерты Евы Польны. Каждый концерт особенный. 2,5 часа по щелчку вообще. Мне нравится на концертах Евы Польны, как она танцует. Это так, забавно. Ну да, хоп-хоп. Такая, знаете, как та из вот этого кружочка, где посередине сумочки.
3: А наряды у нее какие вообще?
2: Да, наряды, шляпочки меняют. И, безусловно, достойнейшая певица 100%. Угу. Да. Любим, обожаем, собственно, по-другому вообще.
3: Никак.
2: Никак. По-другому не получается у нас, поэтому мы любим, ценим, знаем. Все, через 10 минут подводим итоги и уже определим победителя, и, безусловно, мы вручаем ему замечательные подарки для того, чтобы восполнить свой эмоциональный и культурный фонд.
3: Багаж, я бы сказала.
2: Да,
3: это
2: да.
3: Пара пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
2: А это Джем без правил, прямо по курсу у нас с вами Иванушки Интернешнл. Беги, вот к нам беги вместе с своими сообщениями.
1: Джем!
0: Джем!
1: Джем

0: Джем ФМ.
1: Я слушаю Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем ФМ.
2: Джем без правил.
3: На часах у нас с вами 17:56, и мы все-таки с большим трудом, но все-таки определили победителя, потому что все сообщения, которые вы нам сегодня присылали, они действительно магические. Мы как будто бы, знаете, вот в секунду...
4: Вместе с вами побывали на всех этих концертах.
3: Да, да, но есть все-таки у наших радиослушателей, которые умудрился как-то зацепить наше сердечко.
4: Ну, я напомню тему, что вдруг к нам кто-то сейчас только подключился. Тема вечера была такая: чей концерт тебе запомнился навсегда? Всегда и почему? Да. И с нами на связи Элеонора. Элеонора, расскажи про твой запоминающийся концерт. Привет.
5: Привет всем. Да, я второй год хожу на концерт Евы Польной. Знаете, ну, просто какое-то ощущение, не знаю, неземное какое-то ощущение, когда выходишь в концерт.
3: Но она сама такая, потому что еще.
5: Да, да. Ее песни, вот знаете, просто на самом деле на одном дыхании, знаешь, все наизусть песни, ну, я просто фанат ее, возможно, из-за этого все так и происходит.
3: Согласны. Тут мы с тобой согласны. Есть огромное количество песен, например, «Весь мир на ладони моей».
4: Да, кстати, на Джем ФМ играет.
3: Да, она, безусловно, есть, но и мы тебя поздравляем. Ты не только вспомнил прекрасные эмоции, но еще и забираешь себе 2 билета.
4: Это пара пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Элеонора, мы тебя поздравляем.
3: Да, а еще у меня от тебя вопрос. Подожди, там все, понеслась
4: уже. Там уже эмоции.
3: Да, какой у тебя следующий концерт по плану, куда хочешь сходить или где бы хотела оказаться?
5: Вы представляете, через как вот буквально 7 числа августа. Так. Ева Власова.
4: О, да, одну Еву на другую.
5: У меня все Евы.
4: Поменяла Ева Власова и Ева Польна. Прикольно.
3: Да, ну мы тебе желаем удачно сходить. Ну а теперь крики радости за подарки. 3-4.
4: Не слышно.
3: Там, видимо, пиковая нагрузка ушла у Эли, да. Она прям все, связь оборвала свои счастья и радости. Но мы, конечно, еще раз ее поздравляем, она большая молодец. Ну а ты не расстраивайся, потому что завтра у тебя тоже будет возможность заполучить этот подарок. А вот тему определим уже, конечно, чуточку позже. Ну а пока что давайте будем наслаждаться музыкой. Ну а через 10 минут у нас с вами лайфхаки и тренды, и, в общем, много интересного, и то, что сделает нашу с вами жизнь проще, приятней и чуточку, наверное, даже дешевле.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. По последним данным, число погибших в результате атаки БПЛА в курортном поселке Архипа Осиповка в Геленджике составило 6 человек. Около 40 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Транспортная прокуратура проводит проверку из-за массовой задержки рейсов в Кольцово. 3 августа из-за вводимых ранее ограничений были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана, сообщает «Комсомольская правда». День города в Екатеринбурге посетили 100 тысяч человек. Это минимум за последние годы. Причиной такой статистики стали непрекращающиеся в праздник проливные дожди. Для сравнения, в прошлом году было 500 000 гостей, в 24-м – 350 тысяч, в 23-м – 1 200 000, в 22-м – 930 тысяч. В этом году главная площадка празднования «Исторический сквер» собрала 21 тысячу человек, еще 15 тысяч были в парке Маяковского. Фестиваль «Энергия РМК», который проходил и 1 и 2 августа, собрал 85 тысяч гостей, сообщает «Комсомольская правда». На этой неделе в Екатеринбурге проходит очередной этап опрессовок. Испытания будут проходить по ночам с 23 часов до 6 часов утра без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. Куриные яйца в июле стали самым подорожавшим товаром в мире. Это следует из данных крупнейших мировых бирж. Так, яйца на американской бирже подорожали на 334%. Среди другой сельхозпродукции существенный рост показал овес. Он вырос на 15,5%, пшеница на 10,5%. Среди промышленных товаров быстрее других дорожал карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и сырье для производства каучука. А самым подорожавшим энергетическим товаром стала нефть марки «Юралс». За месяц она прибавила более 50%. Также на 40% подорожал газ в Европе, пишет РИА. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. За год количество бронирований туров в столицу Беларуси взлетело на 14%. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алма-Ате, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, сообщает ТАСС. Доллар 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 25.
5: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
5: Выбирайте «Здоровье». «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем FM.
9: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 9 минут. Пришло время для лайфхаков и трендов. Слушайте, у меня недавно была проблема. Я, в общем, в белой кофте прогулялся в саду у мамы. И зацепил, в общем, какой-то цветочек. И у меня весь вот этот букет остался, да, собственно, на руке. И я нашел лайфхак к этой теме. То есть, если вы запачкались так, что уже, ну, не поможет. Ну, то есть, вообще ничего не поможет. То тогда вы можете просто обвести пятно маркером и дать ему забавное имя. То есть, есть специальные такие маркеры для одежды. Я такой, блин, точно, я так и сделаю. Мне очень нравятся, да, такие экспериментальные достаточно штуки. Еще на неделе моды, когда была в Екатеринбурге в 2024 году, вот я разговаривал с дизайнерами, и они такие, блин, вот как душа у тебя чувствует, так и делай.
3: Я обычно такой, так вот, все создается шикарно, и картины так рисуются современного искусства, и одежда создается.
2: Да, и у меня будет тоже вот легендарная кофта, которую я люблю, которую я ношу и буду просто обожать.
3: Как недавно я тоже была в магазине, и тоже ролики видела на эту тему, девушка пришла, покупала себе белую...
2: Ты в магазинах ролики смотришь?
3: Нет, я к тому, что ролики в интернете. Увидела ролик в интернете и сама тоже убедилась, что есть такой товар в одном очень известном магазине. Блуза белая. И девушка, когда снимала видос, она подошла и показала, что думала, что у нее рукава забрызганы, ну, какой-то пылью, грязью, может быть, кофе. А оказывается, это все было так задумано. То есть на каждой блузочке такие же пятнышки. Поэтому
2: главное
3: это
2: чисто.
3: Просто мода современная, да. А я нашла вот такой тренд очень, ну, скептически я к нему отношусь, но
2: Кому-то нравится.
3: Кто-то, может быть, действительно попробует. Это чипсы из крапивы.
2: Они
3: сейчас хайпят, да, в соцсетях.
2: Прикольно.
3: Из крапивы делают чипсы, которые все в комментариях называют безумно вкусными.
2: Я бы попробовал.
3: Ты бы попробовал?
2: Да, ну я, ты суп из крапивы ел хоть раз?
3: Нет.
2: Ну, я просто ел суп из крапивы очень часто. Да, нормально, трава как трава. Ну, то есть какое-то добавление, потому что...
3: Это если ты на диете, то окей.
2: Нет, что-то нормальный суп.
3: Я выбираю солянку.
2: Да нет, нормальный суп. То есть там картошечка, морковочка, лук, мясо какое-то.
3: Дай мне тут рецептик рассказать все-таки.
2: А дома можно делать?
3: Да, можно делать дома. Делается очень просто. Делается шедевр такой кулинарии достаточно просто, всем, ну, может это как-то, ну...
2: Рекомендую.
3: Да, рекомендуется, все могут это сделать. В общем, нарывайте листья, замачивайте их в смеси яйца плюс мука, плюс какие-то специи. А дальше просто жарите на подсолнечном масле, на сковородочке.
2: Подожди, вы берете крапиву, замачиваете ее в яйцах с мукой?
3: Ну, как такой маринад, да, смеси яйц, мука и приправки, которые ты
2: ну
3: любишь.
2: Нет, это...
3: И в этой обжариваешь, уже понял?
2: Панировка.
3: Ну да, панировочка.
2: Да. Я просто не совсем понял, как это выглядит.
3: Да, это же чипсы, да, скорее всего, будет правильно то сказать.
2: Пирожок получается уже.
3: Вот, и оказывается, та самая жгучая трава помогает при анемии, восстанавливает иммунитет и снимает какое-то воспаление у вас в организме и укрепляет ЖКТ. Вот такие вот чипсы из крапивки.
2: А при помощи термообработки, да, вот эти все колючие штучки, они, кстати, перестают действовать. Я помню, кипяточком точно обдавали. Но здесь давайте уточнить еще этот рецептик разок. Но звучит, я бы попробовал.
3: А еще раз уточнить рецепт?
2: Не, я имею в виду прям конкретно, детально, потому что я помню, что вот именно вот эти колючки от крапивы, они при помощи...
3: Нужно их срезать, да?
2: Нет.
3: Ребята,
2: как у нее...
3: Я не удивлюсь, если так кто-то тоже делает.
2: Нет, ну ее просто надо кипятком точно, и то есть когда ты варишь, они как бы теряют свои свойства, ты можешь есть ее нормально. А вот здесь ты же ее просто термически обрабатываешь только именно как бы на сковородочке жаря, и вот тут интересно мне, как они пропадают. Вот это уточнить я имею в виду, что не надо как-то дополнительно, не надо там, знаешь, обмывать, там, замачивать, что-то вот в такой версии как бы. Но в целом, для меня, для человека, который у бабушки ел суп из крапивы, нормально.
3: Ну, не такие уж они и ппшные получаются, потому что жарить-то их нужно на маслице.
2: А ты сказал, что это ппшные?
3: Ну, я думала, что там, где трава, там везде пп.
2: Никто и не претендует, да, просто что интересно из крапивы. Не, ну, прикольно. Давайте попробуем. Кто попробует, черкните нам, а? Ну, очень интересно.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
6: Лето в разгаре! А цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
7: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam без правил.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Jam FM.
3: Jam без правил.
4: 18 часов 21 минута, в центре города у нас за окном 20 градусов тепла. Меня очень удивляет, что к вечеру все начинает потихонечку теплеть. Но это все потому, что мы с вами, знаете, переполнены добром.
5: Добро у нас появляется в ротации Jam FM, а именно их новиночка под названием «На счастье». Музыку и слова написали братья, да, кто, кстати, многие не знают, что это два родных брата. Иван, да, и Михаил Заситкевичи, вот так вот они называются по-настоящему. В общем, в чем песня? В песне поется о прошедшей любви, но с таким оптимистичным финалом. То есть лирический герой принимает расставание со своей девушкой и верит, что на этом как бы, ну, заключается счастье. Вот это на счастье. Все, что не делается, короче, к лучшему, если говорить более кратко. В соцсетях музыканты написали, цитирую: «Кто-то ведь постоянно подает нам знаки, иногда мы их замечаем и уверены, что песня на счастье тоже появилась не случайно именно сейчас». В общем, они делают музыку всегда для людей, да, и слушают те люди, которые тоже любят романтику, такую дворовую романтику. И, кстати, видеоклип, который уже выпущен на эту песню, там как раз-таки показано, как два брата добро идут гулять по двору, и что-то в этом вот есть такое знаковое. И в целом такой подход создает атмосферу ностальгии и близости, как отмечают многие. Я предлагаю вам тоже окунуться в эту атмосферу и послушать на Jam FM группу «Добро» песню «На счастье».

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, а значит, свежие истории студии.
3: Тут такая новость забавная. Знаешь, певицу Риану зарубежную?
2: Да, конечно.
3: Да, вот это work.
2: Shine Bright Like a Diamond.
3: Umbrella, да, все вот эти ее хиты. Что?
2: Индийский, английский. Shine Bright Like a Diamond.
3: В общем, по крайней мере, он звучит, ну, лучше, чем мой, потому что мой вообще на нуле. Риана решила поработать фотографом для своего поклонника. В чем суть? Ну, он ее где-то подловил куда-то. Ну, у нее звучит так, как будто вообще что-то страшное произошло. Она выходила в свет. Какое-то было мероприятие очередное. Может быть, концерт, хотя она уже давно концерты не дает. Вот, в общем-то, какое-то было событие. Он ее подловил и дал ей свой телефон, чтобы она, ну, как бы сфотографировала.
2: Позвонила,
3: ну, нет,
2: что.
3: Нет, чтобы она с ним селфи сама сделала, как бы, чтобы он потом опубликовал в соцсети. А она, в свою очередь, подумала, что поклонник просит, чтобы она ему сделала фотку. Просто вот он один стоит.
2: Ну
3: и она
2: понял.
3: Его сфоткала на фоне того, что отель какой-то был, правда, ну, какое-то сооружение. И он стоит и ничего не понимает. Там на видео, если посмотреть, мужчина, правда, просто опешил и не понимает, как так произошло. Я хотела с ней селфи, а она мне аватарку новую делает в ВК. В общем, в сети над этим очень сильно угорают и шутят. Ну, может, не только в ВК.
2: Такая, я больше не знаю никаких.
3: Других соцсетей мы вообще смешим. Еще Макс.
2: Все, закончили на этом, да.
3: Разумеется. И многие сети это обсуждают, что Риана как-то сглупила, да, очень странно себя повела, что начала фоткать его, хотя должна была фоткать обоих.
2: А почему сглупила? Ну как можно сразу перерулить? Во-первых, почему обычный человек не может попросить Риану его сфотографировать? Ну вот почему?
3: Ну это странно.
2: Да почему
3: знаешь,
2: странно?
3: Филипп Киркоров идет по улице, я такая, ой, Филипп, можете меня сфоткать на фоне дома Севастьянова?
2: Во-первых, есть же люди, которые могут ее не знать. Ну, то есть, вот у меня мама не знает, кто такая Риана. Ну, не знает она, кто такая Риана. Вот, как бы, тут более, вот, комбинация она знает, кто это такие, а вот Риана не знает. И поэтому, почему она не может попросить ее сфотографировать? Меня всегда удивляет вот это, как бы, как люди делятся на два мира, в формате того, что когда ты просто попросил человека, и все такие, о, какая высокомерная, ну, знаешь, типа, не стала бы фотографировать. А сейчас сфотографировал, ой, ну, что за позор,
3: я начала удивлена. Ну, вот. А что, она вообще согласилась, его, даже если она подумала через призму этого всего.
2: Да, не было у нее никогда таких приколов, что она...
3: Ну, у нее такой образ, достаточно высокомерный мадам, но она на самом деле классная девчонка.
2: Своя вообще
3: наша,
2: в доску.
3: Наша,
2: но
3: фотки-то,
2: да.
3: Я надеюсь, удачные сделала.
2: Черкни нам адрес, мы тебе...
3: Мне тоже аватарочку надо в ВК поменять, ну и в Максе тоже можно.
2: Черкни адрес, мы тебе майонеза отправим, да, это респект чисто от нас
3: нашего,
2: двоих.
3: Нашего,
2: да, 100%. Через 10 минут презентуем новинку. Какую? Ждите, узнаете вообще, как пирожок горячий, вкус, даже как два пирожка, потому что это братья. Через 10 минут узнаем, кто же это.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет осадков, не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду, температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
6: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
0: Джем.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 39 минут. Пришло время для новинки, как, собственно, и обещал. В данном случае это два брата, которые, вы знаете, это Тимур и Ильяс Гаязовы. Или Gayazov's Brothers, российская музыкальная группа, которая выпустила новый трек под названием «Санта-Лючия». Это не та «Санта-Лючия». Нет, это не то.
3: А я думала, это может быть каверочек на
2: эту песню? Совершенно другая история. Во-первых, это зажигательный танцевальный трек, призывающий отбросить какие-то проблемы. Мне кажется, вот это определение каждому треку их подходит. Вот 100%. Ну, да. В общем, живите моментом, танцуйте. В ней появится...
3: Забудьте плохую.
2: Да, не чувствуй себя никем бы ты ни был, поэтому расслабляйся. В ней поется от предвкушения свободы, отдыха на горячем песочке, бирюзовое море. Наслаждаемся молодостью. А ведь мы молоды в чем? Душой всегда. И даже если сейчас вы где-то находитесь далеко от курорта, не надо. Поэтому строчки «Санта-Лючи» здесь выступает скорее, вы знаете, красивым ритмичным символом вот именно беззаботного отпуска. У меня как-то Санта-Лючия, вот само вот это словосочетание, оно тоже как-то более...
3: Расслабляет.
2: Какие-то кайфолыжи в моменте, понимаете? Вы надели, и вот на водных лыжах ты летишь вместе с Gayazov Brothers.
3: Получается, слушать ее опасно, сразу захочется в отпуск?
2: Все опасно, наоборот, ты замотивируешь себя на отпуск. Ищите положительную строчку в этой песне. Конечно, для себя. Вот как ребята скакнули от путешествия на малиновой ладе, и уже на тебе, пожалуйста, где-то на бирюзовом море они отдыхают. Ну а на каком конкретно, я думаю, вы можете насладиться и представить свою какую-то вот эту точку на карте мира. Ну а прямо сейчас Gayazov Brothers, Санта-Лючия.

0: Включи. Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. Плотное движение в Екатеринбурге. По данным Яндекс.Карт, на ИКАДе пробки больше, чем на час от моста до реки Решетка и от реки Светлая до реки Решетка. Около 40 минут потерять можно на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. На ИКАДе еще получасовые заторы от 19 до 13 километра и от реки Исток до моста через железную дорогу. 20-минутная пробка на Куйбышево от Московской до Белинского.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! И снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 54 минуты. Пришло время, конечно, сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа вы были вместе с нами. А, кстати, я, это Миша Киселев.
3: И я, Яна Ефимова.
2: Да, и мы сегодня действительно провели эти два часа в прекрасном настроении. Вспоминали концерты, которые вам так запомнились. Нам говорили и про концерты Евы Власовой, и Ева Польна, и Иванушки.
3: Победила у нас, кстати, с Евой Польной. Девушка написала Элеонора нам, что обожает просто эту артистку.
2: Да, вот, мы все это вспоминали, потом отправились, естественно, на лайфхаки и тренды. Я говорил о том, чтобы если у вас на какой-то кофточке, пусть даже на розовой, появится какое-то пятнышко, вы можете просто его обвести, дать ему название, и все. И так тусоваться. Что я сегодня вечером, может быть, завтра, займусь на своей любимой белой кофте.
3: А еще займись приготовлением чипсов из крапивы, потому что я так поняла, что это ценитель. Да. Крапивы. Приготовьте, в общем, чипсы, нужно их обжарить в таком кляре. Яйца, специи, мука и вот такие, не ппшные, но чипсы более полезные,
2: никто
3: чем...
2: Никто не говорит, что они ппшные.
3: Более полезнее, чем картофельные, я имею в
2: виду. Да вообще относительно все это...
3: Попробуйте.
2: Да, попробуйте. Здесь только дело вкуса.
3: Собирайте только крапиву как-нибудь аккуратненько.
2: Это интересно. Ее, по крайней мере, можно взять вообще везде. Даже покупать ее не надо. Кстати, представили вам сегодня две новинки. Это Добро и Гаязов Бразерс. Обязательно послушайте. Это действительно стоит того. Ну и, конечно, напоследок хочется сказать. Вы знаете, а нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В понедельник был атакован еще один склад «Wildberries». Теперь во Владимирской области губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотников начался пожар и есть разрушения на складской территории. Трое человек получили ранения. С середины июля логистические объекты «Wildberries» почти каждый день подвергались атакам БПЛА. Повреждено от 15 до 20% складской инфраструктуры маркетплейса, сообщает БФМ. В Екатеринбурге на этой неделе проводят последние за это лето этапы прессовок. Гидравлические испытания проходят в ночное время с 23 часов до 6 утра ежедневно, без отключения горячей воды в домах потребителей. Специалисты проверяют магистральные, распределительные и квартальные сети с помощью повышения давления. Это уже четвертый и последний плановый этап проверки состояния сетей водоснабжения. Предыдущий был в середине июля. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Реконструкция разделена на 2-3 этапа. Первый, который включает в себя обновление пешеходной части Вайнера от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени. Помимо перекладывания плитки, рабочие смонтируют освещение, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и установят новые малые архитектурные формы. Остальные участки Вайнера будут ремонтироваться уже в следующем строительном сезоне, пишет «Новый день». В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Свердлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158-го. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. Банк России выпустит в обращение 3 новые памятные монеты с животными, занесенными в Красную книгу. Это будут очковая гага, ушастая круглоголовка и кавказская лесная кошка. Номинал 2 рубля, тираж 5000 штук каждая, сообщает РИА. Доллар 79,46, евро 91,19.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 25.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: 102,5. Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
6: Друзья, всем привет! С вами в эфире Михаил и Иван, группа «Добро». Да, и в ближайший час мы расскажем о самых лучших и самых новых хитах этой недели. Это все в программе, которая называется «Топ Хит Чарт». Со времени нашего эфира в качестве ведущих программы прошло уже 2 месяца. Но мы надеемся, что каждый раз, когда вы слышите в эфире наш хит «Море привет», вы нас обязательно вспоминаете. Благодаря вашим откликам, наше «Море привет» прозвучало в эфире 160 тысяч раз. Но мы не привыкли останавливаться и прямо сейчас представим вам нашу новую работу. Это трек, который мы выпустили буквально неделю назад и который называется «На счастье». Слушайте все.

0: Друзья, это Добро и наш новый трек «На счастье».
1: Добавляйте его в свои плейлисты, лайкайте на топ-хит во всех соцсетях и поддерживайте нас. Пусть это и правда будет на счастье.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
0: Вы слушаете главный радио-хит-парад нашей страны. И сегодня мы представим вам невероятное количество звездных новинок.
1: Следующей в этом списке будет Аня Плетнева, группа «Винтаж». И их только что вышедший трек «Манго».
0: Это та самая песня, о которой нет смысла рассказывать. Ее нужно слушать. «Манго», «Винтаж», поехали.
2: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча с артистами, которых иногда сравнивают с нами. Конечно, мы играем разную музыку, но в одном мы действительно похожи. Костяк этой группы, как и у нас, родные братья.
2: Я думаю, вы догадались, что речь идет о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». Так вот, у парней был приличный по времени творческий перерыв. И вот в июле 2026 года они представили свой первый с 2024 года новый сольный трек.
1: «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и мы уже жмем плей, чтобы еще раз послушать трек «Ума Турман» в нашем хит-параде.

0: 92.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: У нас на очереди Ираклий Перцхалава со своим хитом «Солнце внутри». Это летний танцевальный трек, который играет в эфире в 80 радиостанций и уже набрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте.
2: 12

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, на смену солнечному Ираклию приходит целая коллаборация артистов, в которую вошли новая звезда из Беларуси Holy Flame с его хитом «Тону», группа «Айова», тоже, кстати, белорусского происхождения,
2: и рэпер из Казахстана Айдос Джумалинов, известный по суперхиту «Ночи напролет», который он исполнил с группой «Пицца». Все эти артисты объединились и записали супертанцевальный хит.
1: Он называется «Ловлю». Встречайте Holy Flame, Айова и Дос с новым хитом.
0: 11-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: Привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа Добро и Top Hit Chart. Это самые горячие хиты радио и интернета. Прямо сейчас мы будем слушать лучшие новые треки молодых артистов, которые получили высокие оценки на Top Hit и встали в ротацию на радио. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Ваша поддержка очень помогает нам, артистам.
2: Полюшка родное, Флит и Алими, победитель голосования в ВК.

0: рублей. 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
3: Ну что ж, с вами группа «Добро». Сегодня мы рассказываем вам о самых новых и самых популярных хитах радио и интернета. И прямо сейчас к нам в эфир присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. Ну или просто Хабиб.
4: Со времени триумфа «Ягоды малинки», поставивший на уши аудиторию детских садов и младших классов школ по всей России, прошло уже 5 лет.
3: Хабиб продолжает искать себя и свою аудиторию и записывает новые сольные треки. Один из которых мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
4: «Моя малышка». Встречайте, Хабиб.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, это группа «Добро». И у нас на очереди новинка интернет-чарта – коллаб Оли Бузовой и группы «5 утра».
2: «Бесцена» – так называется их совместный трек, который мы услышим прямо сейчас. И кто-то говорит, что получилась такая Анна Асти на минималках, которая, тем не менее, прорвалась в чарты. Давайте слушать.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: И сразу следом еще один фит, на этот раз по-настоящему звездный. «Happy End» — так называется трек Сергея Лазарева и Полины Гагариной, которому исполнилось 2 месяца с момента релиза.
2: И который за это время встал в ротацию на 130 радиостанциях и прозвучал в эфире более 100 тысяч раз. А это значит, что «Happy End» звучит и в нашем хит-параде.
0: 8.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
7: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Телефон рекламной службы JAM-FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: JAM-FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на JAM-FM.
12: Привет, Евгения Медведева устроила девичник. Фигуристка готовится выйти замуж за танцора Эльдара Гайнутдинова. Перед важным событием Женя решила собрать вместе близких подруг и организовать вечеринку. Как сообщает The Voice, Медведева устроила девичник в Плёсе на Волге. Этот город известен своей тихой атмосферой, купеческими особняками и музейными усадьбами. Олимпийская чемпионка вручила всем подружкам невесты кольца. Они стали частью праздничного реквизита. Девушки пообедали в ресторане на берегу, а после этого арендовали корабль, чтобы оценить местные красоты. Напомню, что Женя познакомилась с Эльдаром, когда оба участвовали в одном известном телепроекте. Осенью прошлого года танцор сделал предложение возлюбленной на живописной крыше. По предположению фанатов, свадьба должна состояться 29 августа. Поживем увидим. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
11: Прогноз погоды на JAM-FM.
13: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет осадков, не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
0: Реклама.
14: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
15: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
14: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
16: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
17: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
18: Приятного аппетита.
19: JAM-FM. 102,5.
20: JAM-FM.
21: 102,5.
22: JAM-FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
23: Итак, на волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика.
24: Лирик только что выпустил летний танцевальный фанк под названием «Аутентичное». В работе над этим треком ему помогал известный музыкальный продюсер Фарго,
23: который, кстати, и предложил изначальную идею композиции. Ну а что у парней получилось в итоге, мы услышим прямо сейчас. Кирилл Лирик и его «Аутентичное» в программе «Топ Хит Чарт».
11: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, друзья, в гостях Топ-хит-чарта только что побывал Лирик со своим новым треком «Аутентичные». А следом мы вновь встречаемся с Мотом, Хачо и Бай Инди. Парни записали супер-хит «Шаде», который за 3 месяца ротации прозвучал 350 тысяч раз в эфире и десятки миллионов раз был прослушан в интернете. Более того, «Шаде» несколько недель возглавляла одновременно российские радио и интернет-чарты, и это бывает крайне редко.
2: Но сегодня у этого хита появились сильные конкуренты. Поэтому на этой неделе он занимает в нашем чарте только 6-ю позицию.
1: Встречайте, танцуем под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: Друзья, с вами Михаил и Иван, группа Добро. И у нас впереди нарезка звездных новинок этой недели.
2: До топов они добраться еще не успели, но благодаря платформе Top Hit мы можем их послушать уже сегодня.
1: Мотылек, Алсу.

0: нам предстоит встреча с пятеркой самых популярных хитов этой недели.
1: Открывает наш топ-лист Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Кстати, в ноябре на церемонии Top Hit Music Awards предстоит нешуточное сражение Мари Краймбрери и Юли Зиверт за звание самой популярной на радио артистки.
0: Марина и Юля в течение года постоянно меняются местами в чартах. Но сегодня трек Мари Краймбрери занимает только пятую строчку нашего хит-парада, пропустив впереди четыре другие песни.
1: Не переключайтесь, чтобы узнать, кто возглавил наш чарт на этой неделе. Ну а пока Мари Краймбрери и ее летний хит «Ты помнишь».
2: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: И накатом еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето».
2: Фит Джонни Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета.
1: Этот трек стоит в горячей ротации на 150 радиостанциях. И это значит, что сейчас обязательно зазвучит и у нас. «Лето» в исполнении Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Тройку лидеров сегодня открывает группа «Градусы» и их трек «На ресницах». У парней получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который за 2 месяца ротации в эфире прозвучал более 150 тысяч раз.
2: И у нас сегодня эта песня получает заслуженную бронзу. «Градусы», «На ресницах», 3-е место в нашем чарте.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой Добро.
3: Серебро сегодня присуждается треку «Газ» Юли Зиверт. В программе, которую мы вели 2 месяца назад, мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года. И, кажется, наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 170 радиостанций и набрал 250 тысяч эфиров. Возможно, что успех именно этого хита определит победу Зиверт в соревновании с Мари Краймбри. Но пока второе место нашего чарта — «Газ», Зиверт.
2: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, и наконец, наше золото получают сегодня Таня Ткачук и группа «Майя Мишель» за трек «На малиновой луне».
2: Релиз этого трека состоялся в начале мая, и за 3 месяца ротации «Малиновая луна» прозвучала в эфире фантастические 500 000 раз.
1: Результат. 4 недели подряд топ российского радиочарта и, конечно, первая строчка нашего хит-парада.
2: Поздравляем Таню с победой и снова слушаем, как ей там живется на ее малиновой луне.
0: Лидер ТОП-100.

0: Ну вот, кажется, и все. Наш хит-парад завершился. С вами были Иван и Михаил. Это группа Добро.
1: Спасибо вам, друзья, за вашу любовь к музыке, за то, что поддерживаете наше творчество. Песню «Море привет», новую песню «На счастье». И надеемся, что вам было не скучно в компании с нами и другими российскими звездами, чьи песни вошли в наш хит-парад.
0: Желаем всем мира, любви и самой крутой музыки в наушниках.
1: Мы всегда с нетерпением ждем встреч в эфире, в интернете и, конечно, на наших концертах. Следите за новостями. До встречи.
0: Всем пока.
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
4: Новости на Джем-ФМ.
5: Добрый вечер. 6 человек погибли в понедельник в курортном поселке Архипоусиповка близ Геленджика. Пострадали, по последним данным, 47 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов. Среди погибших и пострадавших есть дети. Очевидцы подтвердили местному изданию 93.ru, что на пляж поселка упал украинский беспилотник. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА. Архипоусиповка, ближайший к Краснодару курортный поселок, особенно много среди отдыхающих семей с детьми. Для помощи пострадавшим в Архипоусиповке привлекли бригаду медицины катастроф, сообщает БФМ. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за массовой задержки рейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 3 августа. Из-за вводимых ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана. Среднее время задержки от 5 до 7 часов. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «Комсомолка». В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона, пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге. В Челябинской области, которая уступает только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На 5-м месте Ханты-Мансийский округ. За первые дни августа в Свердловской области выпала почти месячная норма осадков. В Екатеринбурге 65 миллиметров. Это 86% от месячной нормы, уточнила главный синоптик Уралгидромета Галина Шипаренко. План по осадкам полностью выполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, Висим, Липовская и Ревда. На этой неделе синоптики обещают температуру, близкую к климатической норме. После дождливых выходных ливни на время прекратятся, но ненадолго, только до следующих выходных. По словам Шипаренко, начало августа будет дождливым, а во вторую и третью декадах осадков станет меньше. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира. В настоящее время система e-виза уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы – $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Доллар – 79.46, евро – 91.19.
6: Реклама.
7: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
8: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
9: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте nash.com.rf.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +17, завтра днем до +25.
6: Реклама.
10: Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
11: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
10: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
13: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Кэти Перри застряла в сценическом реквизите. Недавно зарубежная певица выступила на одном фестивале в Мальте. Во время концерта все пошло не по плану. Певицу подвел сценический реквизит. Кэти находилась внутри прозрачной надувной бутылки. Она должна была проплыть в ней над публикой и вернуться обратно к сцене. Но, как пишет Супер, как только бутылка попала в руки зрителей, контроль над ее движениями был потерян. Вместо того, чтобы доставить певицу обратно к сцене, фанаты продолжали перекатывать реквизит все дальше в толпу. Однако сама певица не подавала виду, что что-то пошло не так. На ее лице красовалась улыбка. По сети тут же распространились мемы. Впрочем, это не первый случай, когда звезда попадает в нелепые ситуации. Поэтому поклонники с юмором отнеслись к происходящему и написали в комментариях. Но это же Кэти, это база. Она, как всегда, в своем репертуаре. Зато потом будет что вспомнить. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем до 25 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Jam.FM. 102.5.
6: Jam.FM.
7: Jam.FM.
8: Jam.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +17, завтра днем до +25.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Солнце.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: буду меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бритни Спирс разбита из-за слов бывшего мужа. Певицу глубоко задели слова бывшего мужа, Сэма Асгари, который публично заговорил о желании завести детей со своей нынешней девушкой. Это вновь навеяло ей воспоминания о прошлых отношениях. Об этом сообщают инсайдеры. Бритни и Сэм расстались спустя чуть больше года после свадьбы, состоявшейся в июне 2022 года. Сейчас Асгари встречается с другой, и их отношения длятся около 2 лет. В недавнем интервью бывший супруг певицы поделился своими взглядами на будущее, в том числе на возможность стать отцом. По словам инсайдеров, для Бритни это было крайне тяжело услышать. Они сообщают, цитирую, «Она старается держаться, но эти слова вновь разбередили старые раны. Она сейчас чувствует себя очень уязвимой, буквально разбитой». Бритни всегда представляла финал этой главы своей жизни совсем иначе, поэтому удар оказался сильнее, чем она могла ожидать. В интервью бывшей певицы подчеркнул, что сейчас не поддерживает общение с Бритни. Он также высказался о проблемах певицы, что, возможно, было не очень красиво с его стороны. Очень надеюсь, что Бритни переживет эту главу и пойдет дальше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
3: Jam FM.
4: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 105 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно с прояснениями будет. Местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +17, завтра днем до +25.

0: Просыпаемся, блин.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сати Казанова объяснила, почему отказалась от ботокса. Певица рассказала о своих секретах молодости и объяснила, почему отказалась от ботокса. По словам артистки, инъекции ей не подходят, они не дают желаемого результата и оставляют чувство дискомфорта. Сати прокомментировала: «Методы, которыми я поддерживаю молодость, в большей степени механические. Массажи и определенные техники поддержания каркаса лица. Это мне уже помогает очень много лет». Также Сати не скрывает, что лет 10-15 назад несколько раз делала ботокс, но результат ее не устроил. Она дополнила: «Самочувствие, внешний вид, состояние кожи и мимика – все это меня не удовлетворяет. Это что-то чуждое мне. Я не хочу к этому привыкать». Вместо уколов артистка увлекается медитациями. По ее мнению, эти практики помогают наладить обменные процессы, нормализовать гормональный фон и кровообращение. Что ж, у каждого свои секреты красоты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 4 августа, во вторник, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами возможен дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 25.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! С вами в эфире Михаил и Иван, группа «Добро». Да, и в ближайший час мы расскажем о самых лучших и самых новых хитах этой недели. Это все в программе, которая называется Top Hit Chart. Со времени нашего эфира в качестве ведущих программы прошло уже 2 месяца. Но мы надеемся, что каждый раз, когда вы слышите в эфире наш хит «Море привет», вы нас обязательно вспоминаете. Благодаря вашим откликам, наше «Море привет» прозвучало в эфире 160 тысяч раз. Но мы не привыкли останавливаться и прямо сейчас представим вам нашу новую работу. Это трек, который мы выпустили буквально неделю назад и который называется «На счастье». Слушайте все.
3: 15

0: Друзья, это Добро и наш новый трек «На счастье».
1: Добавляйте его в свои плейлисты, лайкайте на топ-хит во всех соцсетях и поддерживайте нас. Пусть это и правда будет на счастье.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
0: Вы слушаете главный радио-хит-парад нашей страны. И сегодня мы представим вам невероятное количество звездных новинок.
1: Следующей в этом списке будет Аня Плетнева, группа «Винтаж». И их только что вышедший трек «Манго».
0: Это та самая песня, о которой нет смысла рассказывать. Ее нужно слушать. «Манго», «Винтаж», поехали.
2: 14-е

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча с артистами, которых иногда сравнивают с нами. Конечно, мы играем разную музыку, но в одном мы действительно похожи. Костяк этой группы, как и у нас, родные братья.
2: Я думаю, вы догадались, что речь идет о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». Так вот, у парней был приличный по времени творческий перерыв. И вот в июле 2026 года они представили свой первый с 2024 года новый сольный трек.
1: «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и мы уже жмем плей, чтобы еще раз послушать трек «Ума Турман» в нашем хит-параде.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: У нас на очереди Ираклий Перцхалава со своим хитом «Солнце внутри». Это летний танцевальный трек, который играет в эфире в 80 радиостанций и уже набрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте.
2: 12 место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, на смену солнечному Ираклию приходит целая коллаборация артистов, в которую вошли новая звезда из Беларуси Holy Flame с его хитом «Тону», группа «Айова», тоже, кстати, белорусского происхождения,
2: и рэпер из Казахстана Айдос Джумалинов, известный по суперхиту «Ночи напролет», который он исполнил с группой «Пицца». Все эти артисты объединились и записали супертанцевальный хит.
1: Он называется «Ловлю». Встречайте, Holy Flame, Айова и Дос с новым хитом.
0: 11.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: Привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа Добро и Top Hit Chart. Это самые горячие хиты радио и интернета. Прямо сейчас мы будем слушать лучшие новые треки молодых артистов, которые получили высокие оценки на Top Hit и встали в ротацию на радио. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Ваша поддержка очень помогает нам, артистам. Полюшка родное, Флит и Алими, победитель голосования в ВК.

0: кораблей. 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
3: Ну что ж, с вами группа «Добро». Сегодня мы рассказываем вам о самых новых и самых популярных хитах радио и интернета. И прямо сейчас к нам в эфир присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. Ну или просто Хабиб.
4: Со времени триумфа «Ягоды малинки», поставивший на уши аудиторию детских садов и младших классов школ по всей России, прошло уже 5 лет.
3: Хабиб продолжает искать себя и свою аудиторию и записывает новые сольные треки. Один из которых мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
4: «Моя малышка». Встречайте, Хабиб.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, это группа «Добро». И у нас на очереди новинка интернет-чарта, коллаб Оли Бузовой и группы «5 утра».
2: «Бесцена» — так называется их совместный трек, который мы услышим прямо сейчас. И кто-то говорит, что получилась такая Анна Асти на минималках, которая, тем не менее, прорвалась в чарты. Давайте слушать.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: И сразу следом еще один фит, на этот раз по-настоящему звездный. «Happy End» — так называется трек Сергея Лазарева и Полины Гагариной, которому исполнилось 2 месяца с момента релиза.
2: И который за это время встал в ротацию на 130 радиостанциях и прозвучал в эфире более 100 тысяч раз. А это значит, что «Happy End» звучит и в нашем хит-параде.
0: 8.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Итак, на волнах вашей любимой радиостанции группа Добро и программа Top Hit Chart. Прямо сейчас к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика.
4: Лирик только что выпустил летний танцевальный фанк под названием «Аутентичное». В работе над этим треком ему помогал известный музыкальный продюсер Фарго,
3: который, кстати, и предложил изначальную идею композиции. Ну а что у парней получилось в итоге, мы услышим прямо сейчас. Кирилл, Лирик и его «Аутентичное» в программе Top Hit Chart.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, друзья, в гостях топ-хит-чарта только что побывал Лирик со своим новым треком «Аутентичные». А следом мы вновь встречаемся с Мотом, Хачо и Бай Инди. Парни записали супер-хит «Шаде», который за 3 месяца ротации прозвучал 350 тысяч раз в эфире и десятки миллионов раз был прослушан в интернете. Более того, «Шаде» несколько недель возглавляла одновременно российские радио и интернет-чарты, и это бывает крайне редко. Но сегодня у этого хита появились сильные конкуренты. Поэтому на этой неделе он занимает в нашем чарте только 6-ю позицию. Встречайте, танцуем под «Шаде».
0: 6-й.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Михаил и Иван, группа «Добро». И у нас впереди нарезка звездных новинок этой недели.
2: До топов они добраться еще не успели, но благодаря платформе «Топ Хит» мы можем их послушать уже сегодня.
1: Мотылек, Алсу.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Если вам понравилась какая-то из песен, которые сейчас прозвучали, обязательно проголосуйте за нее в группе Top Hit во ВКонтакте. Ваши лайки на Топ Хите и в социальных сетях очень помогают и важны артистам. И сейчас нам предстоит встреча с пятеркой самых популярных хитов этой недели. Открывает наш топ-лист Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Кстати, в ноябре на церемонии Top Hit Music Awards предстоит нешуточное сражение Мари Краймбрери и Юли Зиверт за звание самой популярной на радио артистки. Марина и Юля в течение года постоянно меняются местами в чартах. Но сегодня трек Мари Краймбрери занимает только пятую строчку нашего хит-парада, пропустив впереди четыре другие песни. Не переключайтесь, чтобы узнать, кто возглавил наш чарт на этой неделе. Ну а пока Мари Краймбрери и ее летний хит «Ты помнишь».

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: И накатом еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето».
2: Фит Джонни Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета.
1: Этот трек стоит в горячей ротации на 150 радиостанциях. И это значит, что сейчас обязательно зазвучит и у нас. «Лето» в исполнении Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Тройку лидеров сегодня открывает группа «Градусы» и их трек «На ресницах». У парней получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который за 2 месяца ротации в эфире прозвучал более 150 тысяч раз.
2: И у нас сегодня эта песня получает заслуженную бронзу. «Градусы», «На ресницах», 3-е место в нашем чарте.
0: 3-е место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой Добро.
3: Серебро сегодня присуждается треку «Газ» Юли Зиверт. В программе, которую мы вели 2 месяца назад, мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года. И, кажется, наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 170 радиостанций и набрал 250 тысяч эфиров. Возможно, что успех именно этого хита определит победу Зиверт в соревновании с Мари Краймбри. Но пока второе место нашего чарта — «Газ» Зиверт.
2: Второе место.

0: Рубиновая луна прозвучала в эфире фантастические 500 000 раз.
1: Результат. 4 недели подряд топ российского радиочарта и, конечно, первая строчка нашего хит-парада.
0: Поздравляем Таню с победой и снова слушаем, как ей там живется на ее малиновой луне.
2: Лидер топ-хит.

0: Ну вот, кажется, и все. Наш хит-парад завершился. С вами были Иван и Михаил. Это группа Добро.
1: Спасибо вам, друзья, за вашу любовь к музыке, за то, что поддерживаете наше творчество. Песню «Море привет», новую песню «На счастье». И надеемся, что вам было не скучно в компании с нами и другими российскими звездами, чьи песни вошли в наш хит-парад.
0: Желаем всем мира, любви и самой крутой музыки в наушниках.
1: Мы всегда с нетерпением ждем встреч в эфире, в интернете и, конечно, на наших концертах. Следите за новостями. До встречи.
0: Всем пока.
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
3: Jam FM.
4: В автомобиле.
3: Jam FM.
4: На смартфоне и колонке.
3: Jam FM.
4: Всегда и везде. Jam FM.
3: Jam FM.
5: Сразу.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Скажу, капец.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел,

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.